0: 77-90-756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Эх, хорошо! Казак-ФМ. Когда душа поет.

0: по пути с Казак FM.
1: Здравствуйте, я Катерина Голицына. Вы слушаете Казак FM. Не переключайтесь.

0: 103.9 FM у Лазаревска. Включай!
1: Зацени, зацени, зацени меня. Без любви, без твоей пропадаю я. Я не принц для тебя, но стараюсь же. Зацени,

0: встает.
1: Встанем, пока еще с вами мы живы.

Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-90-756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

море лето с Казак ФМ.

дорогие радиослушатели Казак FM. С вами Миро. Хочу пожелать вам хорошего настроения, море позитива. И для вас моя авторская песня «Казаченька».

0: Казак ФМ. Когда душа поет.
1: Здравствуйте, мои дорогие, мои хорошие. Я Надежда Бабкина. Слушайте мои песни, песни ансамбля «Русская песня» на радио Казак ФМ. Всем хорошего настроения.

Пять капкан, мысли в голове забиты полностью тобой. Я пьян, я тобою пьян, я больше не найду покоя. А я по полю да по полюшку приду к тебе. Я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст. К тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячу звезд.

0: родные! Это «Алло, село» на Казах FM. С вами Юлия Кирюшина
1: и Андрей Мартынюк.
0: О, да, я сегодня такой бодрый, как будто я и есть тот самый краснодарский чай. Ну, или просто кофе с таким, с кубанским характером.
1: О, я с тобой поспорю. Думаю, ты бодрый, потому что ты наконец-то решил главную утреннюю дилемму. Встать сразу или полежать еще 5 минут. И выбрал что? Конечно же, встать. Вот это сила воли.
0: Ну, тут без вариантов. Знаешь, когда впереди такой классный эфир, где можно встретиться с нашими слушателями, с тобой, Юль. Ну, тут спать невозможно.
1: Вот, знаешь, или. У меня сегодня тоже было непростой выбор с утра.
0: Выбор был?
1: Да. Гладить или не гладить? Одеть то, что надо гладить, или то, что не надо гладить?
0: Я думал, ты про кота.
1: Нет, слава богу, у меня его нет.
0: Погладить. Ну, выбрала что? Гладила?
1: Нет.
0: Нет, ну, креативный
1: подход. Видишь, посмотри на меня.
0: Креативный подход. В общем, друзья, мы сегодня давайте поговорим про тот извечный выбор. Или-или. Но он же стоит в нашей жизни. Стоит.
1: Всегда.
0: Да. Сегодня особенный день, вторник. И действительно, раз утро начинается с дилеммы, давайте друг другу будем советовать, как решать те или иные выборы
1: в
0: нашей жизни.
1: Давай начнем с того, что особенный день, потому что сегодня день или.
0: Или.
1: И тема наша будет сегодня «Или-или». Что?
0: Так, как
1: стоите ли вы перед выбором? Вот давай об этом сегодня поговорим с нашим.
0: Выйти, вдохнуть на улицу свежего воздуха или подойти, открыть

0: Жан, как у нас Россия живет, ну и мир тоже.
1: А еще расскажите нам, с какого или началось ваше утро? Выбрали ли вы кашу или бутерброд? Может быть, пошли пешком или поехали на маршрутке? Расскажите нам все поподробнее. +7 928 401

0: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
3: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3 и 2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим. Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: конфетные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: На автобазу органов государственной власти требуются водители. Заработная плата от 67 тысяч рублей. Полный соцпакет. За дополнительной информацией обращаться в отдел кадров по телефонам 8 861 992 08 59 8 918 688 60 89.
2: Бизнес должен двигаться вперед. Экспресс-кредит для МСП от банка «Кубань-кредит» до 30 миллионов рублей на развитие и быструю оплату текущих расходов. Без предоставления отчетности и страхования залога. Оставьте заявку на сайте банка. Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань-кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
1: Любая стройка начинается с выбора надежного партнера. Компания-партнер – прямой поставщик башенных кранов и мачтовых подъемников от лучших производителей из Китая. Продажа, аренда, монтаж и запуск. Мы берем на себя все, чтобы ваша стройка работала без перебоев. Компания-партнер. Работаем на высоте. Звоните. Плюс 7 918 12 111 13. По промокоду КАЗАК скидка при первом обращении. Ваше здоровье – наш главный приоритет. Семейная клиника «Будь здоров» – это опытные специалисты, современное оборудование, точная диагностика и комфорт для всей семьи. Все, что нужно для вашего здоровья – в одном месте. Наш адрес – Усть-Лабинск, улица Марии Овсянниковой, 1А. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
4: Эх, Люба, братцы, стоять!

0: Доброе утро, замечательное. 7 часов 20 минут в Краснодаре. Казак FM вещает на всю Кубань и на всю страну. С вами Юлия Кирюшина.
1: И Андрей Мартынюк. Доброе утро.
0: Ну что, Юль, мне кажется, что после такой музыки ты заряжаешь нас. Даже самый сложный выбор становится чуточку легче.
1: Ведь я с тобой тут согласна. Но, а знаешь, я вот подумала, человек ведь вообще живет в режиме или с самого утра и до самого вечера. Вот ты, например, вот идешь в магазин, заходишь, что чаще всего ты выбираешь? Взять одну булку или пять?
0: Подожди. Здесь надо первую, это, конечно, там, для настроения, для себя. Так, вторая, это для... В общем, у меня же большая семья.
1: Да, я вот в этом же пять. Тогда ты берешь 10 булок, получается.
0: А вдруг еще в гости кто-то придет. Да, а я еще, знаешь, как... Вот у нас каждый... Вот если мы хлеба касаемся, каждый любит свой хлеб, да? Потому что мне очень нравится лаваш, да? Вот жене нравится вот этот там цельнозерновой. Дети едят белый. Вот дочка сейчас там на ППС сидит, старшая. Вот ей нужен тоже особенный, да? И поэтому...
1: Ты заходишь и скупаешь...
0: Или у меня постоянно. Постоянно.
1: Вот. И так всегда бывает. И так у каждого, и мы все время...
0: Слушай, у тебя, подожди, вот вы же девочки-модницы, да? Вот выбрать, опять же, знаете, такой красивый, но строгий костюм, да? Либо свободная юбка в пол, и, может быть, там, чтобы можно меньше гладить, тоже свободно. Ведь каждый раз стоит этот выбор.
1: Да.
0: Как ты справляешься?
1: С трудом.
0: Монетка бросаешь?
1: Нет. Все зависит, у нас все от настроения зависит, понимаешь? Вот сегодня было настроение не гладить.
0: Все.
1: Вот и все.
0: И собака не глажена дома осталась.
1: И собака осталась
0: не глажена. И муж не глаженный дома, да, и ребенок Богдан не глажен. Так, а бывает же, смотри, еще такие крошечные выборы, да, когда ты, очень важные, особенно с утра, когда ты будильник можешь поставить на 7, а можешь поставить на 7:07.
1: Да, и при этом ты думаешь, что эти 7 минут ты можешь потратить на то, чтобы выпить чашечку чая.
0: Но ты такой чувствуешь себя управителем времени, да?
1: Я сегодня полностью осознала, что я могу на 15 минут поставить будильник позже.
0: Слушай, а еще есть такой выбор, когда ты можешь вообще не выбирать, да? Ну вот как идет тот день, так и идет, да? Ты там будильник не поставил, проснусь и пойду.
1: Это мудрая мысль.
0: Мудрая мысль.
1: Хотя,
0: это тоже же выбор,
1: мне кажется,
0: да?
1: Что даже это тоже выбор, да? И между все держится на... Знаешь, под... Меня заживало, кажется.
0: И даже выбор букв для слова.
1: Да, и когда я не могу их выбрать с утра.
0: Знаешь, как в этом знаменитой опере, что наша жизнь, игра, так и наша жизнь, это выбор. Там утром чай, кофе, фильм или книга, помыть посуду сейчас, мужской выбор, или потом подождет до завтра. В общем, давайте вы, наши слушатели, тоже присоединяйтесь, не только пишите сообщения, а мы уже видим и Севастополь, и Владивосток с нами совсем скоро. Скоро будем читать, но еще и звоните в первую очередь нам.
1: По номеру телефона +7 928 401.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Папочка, а что такое солнечный зайчик?
3: Сейчас объясню, Нина. Представь луч света. Обычно он идет прямо. И есть предметы, которые могут отражать такие лучи. Например, зеркало. Лучик света, который упал прямо на него, отрывается от других лучей, которые на зеркало не попали, и улетает в другую сторону уже в одиночестве. И появляется в другом месте, там, куда его направило зеркало. Это и есть солнечный зайчик. А если зеркало подвигать, то и солнечный зайчик будет перемещаться, потому что зеркало будет отражать лучик света под другим углом.
0: А почему он зайчик? У него же ушей нет.
3: Это уже люди включили образное мышление. Лучики так прозвали из-за скорости движения. Они резво скачут и бегают, прямо как зайцы. Но в отличие от настоящих, солнечные зайчики могут быть послушными. Ими легко управлять. Пустил его на стенку, и он по твоему желанию будет там бегать и прыгать. В общем, пойдем. Я тебе дам зеркальце, а ты попробуешь поймать лучик и направить его, куда тебе захочется.
0: Пойдем. Пап, вот ты меня называешь солнышком, а мама зайчиком. Значит, я у вас солнечный зайчик?
2: Папа знает. Когда душа...

0: Теплое, солнечное, летнее утро вторника началось. А это значит, что мы готовы заряжать вас сегодня позитивом. Или нет?
1: Да готовы, готовы! Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшина в эфире Казак ФМ. И все наши слушатели, любимые, родные. Давай сообщение, сообщение. Начнем с Владивостока.
0: Да, доброе утро. Владивосток приветствует всех. Поставила будильник на 5 часов утра. Проснулась. Думаю, вставать или поваляться еще. Перевернулась на другой бок и проснулась в 8 часов утра. Так стыдно стало. Включила любименькое радио Казак ФМ и поехала на пляж вместо тренировки.
1: Город Москва может себе позволить. А вообще, знаешь, как можно же во Владивостоке? Можно же жить по местному времени, можно жить по московскому времени, да? То есть там утро может быть разное. Так, да? Тем более летом.
0: Тогда и утро. И еще у нас есть сообщение.
1: Еще в один город замечательный, любимый наш. Севастополь, морской, также город, переносимся. Так, что здесь
0: доброе
1: у нас?
0: Утро, любимая передача, Казачок, дорогие ведущие, Андрей и Юля. Севастополь на связи, Людмила. Конечно, лучше пешком прогуляться до офиса. Погода прекрасная, солнышко светит, чистое голубое небо в данный момент. Доброго вам дня и всем слушателям Кубани, Краснодара и нашей необъятной родины.
1: Мила, спасибо вам большое. Обнимаем вас, обнимаем каждого крымчанина, каждого севастопольца. Спасибо за то, что с нами на одной волне. И здесь или быть не может, это единственная какая история. Мы все вместе. Я вот, хотя здесь, находясь в Краснодаре, решаю. У меня, опять же, в августе будет будут окошки отпускные. Да,
0: У меня
1: или,
0: тоже.
1: Или. Так все-таки, здесь помимо Кубани родной, я путешествую точно по Кубани, все-таки в какую сторону поехать? Так, в Крым хочу, но в то же самое время и семью надо часть посетить в Сочи. Вот тут тоже или-или. Куда отправиться? Буду думать.
0: Мы не можем без или-или. Это все время у нашей жизни происходит. И или позвоните нам, или напишите по номеру телефона +7 928 401 2020. Не ломайте голову.
1: А, кстати, мы же еще будем разыгрывать приз. Поэтому, друзья, сделайте выбор. Хотите ли вы сделать? И обязательно ищите рубрику совсем-совсем скоро, когда мы будем разыгрывать. Послесловица. Посмотрим. В общем, 8 928 401 2020.
2: Алло, село!

0: в колеса, но мне кажется, что даже с такой песней казаки и казачки едут вперед. Привет, наши родные! Это радиостанция, которая вещает из Краснодара на всю нашу страну. Это утренние ведущие
1: Юлия Кирюшина и Андрей Мартынюк.
0: И мы сегодня хотим традиционно кого-то осчастливить. И переходим в нашу рубрику.
2: Послесловица.
0: Юля, ты знаешь, самое интересное, что сегодня необычайно активны приморские города. Да, сообщение да. Из Владивостока сыпется.
1: Севастополь
0: на связи. И мы для нашей рубрики объявили номер телефона 928-401-2020. И у нас звонок из города-героя Новороссийска. Александр, доброе утро.
3: Доброе утро.
0: Еще один замечательный морской, портовый город на связи.
1: Александр, как ваше настроение? Был ли у вас сегодня какой-то сложный выбор?
0: Или-или.
3: Выбора не стоит, просыпаться на работу.
1: Тогда у нас или-или. Или вы участвуете с нами, или не участвуете.
0: Давайте так. Или выигрываете.
1: Или не выигрываете.
0: Но мне кажется, что для новороссийцев это не вопрос.
3: Давайте попробуем.
0: Поехали. Так, смотрите. Правила простые. Мы сейчас будем зачитывать устойчивые выражения, пословицы, и где-то они будут прерываться. Ваша задача максимально быстро и интересно продолжить. Вы можете продолжить своим собственным вариантом, а может быть, вы знаете оригинальный ответ. И, пожалуйста, как минимум два из трех дают вам право назваться победителем. Поэтому первая пословица из уст Юли звучит у нас.
1: Из двух зол выбирают...
0: Из двух зол выбирают. Александр. Вот представляете, в вашей жизни есть выбор. Несколько зол. Вот какое вы выберете? Александр.
3: Александр.
1: Выбирают меньше. Отлично, это один правильный ответ. Хорошо, поехали дальше.
0: Мне кажется, что там подсказчики есть такие, да? А может быть, интернет медленный сейчас?
1: Связь плохая. Итак, Александр, дальше. Или пан, или...
3: Пропал.
0: Разгоняемся.
1: Но это уже чистая победа, но все равно у нас есть еще третья послесловица.
0: Такая. Авоська парень добрый или выручит, или... А Авоська парень добрый, или выручит, или... Ну, знаете, как есть...
1: Да дай подумать.
0: Ну, давайте. Я тоже так хочу подсказать.
1: Ну, ладно, подскажи.
3: А Авоська, это же сумка у нас, правильно?
0: Ну, это, знаете, может быть, и такая ситуация жизненная. Вот, знаете, вы... как можно по-другому назвать опыт приобретаемый, да? Вот как моя теща говорит, есть опыт приятный, а есть опыт полезный, да? Вот в любом случае. Да, поэтому Авоська парень добрый, или выручит. Или поможет. Ну, пускай.
1: Ну, выучит
0: это,
1: у нас выучит. Там было в оригинале, но в любом случае, Александр, вы победитель сегодня нашей рубрики «Послесловица». И скажите, пожалуйста, есть ли у вас какие-то приветы?
3: Да, хотел передать привет свою родную станицу Мингрельскую.
0: Угу.
3: Вот откуда я родом. Вот, ну, всем казакам и всем жителям Кубани.
0: Добро. Передаем с радостью и Мингрельское, и город-герой Новороссийску, и всей нашей Кубани. Вот так вот вы тоже. Стоит выбор, как поднять настроение. Звоните нам, и все получится. 928-401-2020. Может быть, еще вареников послушаем?
1: Да, вареников.

0: Ленивые Варенички.
1: Юль, ну вот мне кажется, что после песни Олега Газманова «Эскадрон» «Ленивые варенички» звучат так. Андрей Мартынюк и Юлия Кирюшина с кастрюлей вареников!
2: Доброе утро!
1: Доброе утро!
2: Итак, а мы читаем поздравление. Пришло оно от Татьяны Дмитриевны. Здравствуйте, любимые ведущие. Сегодня свой день рождения, 70 лет, отмечает наша мамочка, Шкуринская Валентина Николаевна. Поздравляем ее. Здоровье самое главное, женского счастья и быть счастливой. Дочь Таня, зять Сергей, внуки Виктор и Евгений.
1: Присоединяемся. У нас фотография, кстати, есть к этому сообщению приложена. Да. Симпатичная именинница, 70 лет, только начинается. Пускай действительно и здоровье будет, и силы, и вот такое желание жить, творить, и вообще на этой планете создавать все самое доброе и вечное.
2: Ну что, а мы плавно перетекаем или не перетекаем во второй час?
1: Да как-то я уже сделал выбор. Мы идем вперед, поднимаемся вместе со всей нашей страной. Впереди тоже хорошая музыка. Ну а вы не забывайте на наш номер телефона не только писать, но еще и звонить и сообщите. Вот утром, перед чем у вас стоит выбор? Постоянно. Что вы выбираете? Сегодня день или?
2: А вот. Может быть, не только утром, а может быть, днем. А может быть, вы думаете, или в горы, или на море поедем в отпуск. Да? Расскажите нам, пожалуйста,
1: кстати,
2: поподробнее.
1: Да, куда вы собираетесь вот в ближайшее время?
2: А мы, может быть, тоже вам расскажем, куда мы собираемся. А так, по номеру телефона +7 928 401 2020. Ждем ваши сообщения и звонки.
3: Алло, село!
4: Спонсор часа – компания «Славянский кирпич».
5: Выбор верный, вам сюда! Обращайтесь, господа! Все керамика у нас, цвет, фактура, высший класс. Чтобы дом не утеплять, «Парамакс» вам надо брать. Цены снижены у нас, дом построить в самый раз. «Славянский кирпич» 8 800 100 04 01. Время строить, время брать.
6: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: 8:08 в Краснодаре. Красивое время, красивая радиостанция, красивая моя соведущая Юлия Кирюшина.
1: Да и мой не менее привлекательный и очаровательный ведущий Андрей Мартынюк. Слушай, давай почитаем сообщение. У нас тут навалилось уже.
0: Ну, конечно, люди-то начинают делиться своими утренними дилеммами. Мы сегодня говорим о дне или, перед чем мы стоим. И, ну, давайте, почитаем. Первое сообщение от Тамары. Давай, читай из станицы Динской.
1: Привет, любимые ведущие. У меня каждое утро это битва. Тосты или блины. Вроде хочется чего-то простого, а душа просит праздника. В итоге делаю один блин и один тост. Считаю, что так я и себя не обманываю, и калории немного экономлю.
0: Но... Тамара, а как можно вообще один блин?
1: Мне тоже интересно, как можно было сделать один блин. Я могу сделать один блин, который называется панкейк, знаешь, такой,
0: да.
1: из банана. Вот тогда один получается. Ну, а так нет, конечно. Итак, Сергей из Краснодара нам пишет.
0: У меня выбор серьезный. Каждый день думаю, выйти на 5 минут раньше или посидеть, погладить и покормить соседского кота, который уже ждет у подъезда. Вот.
1: Или бежать сразу на работу, потому что начальник строгий.
0: Знаете, кот всегда побеждает. Пусть начальник подождет.
1: А котик нет. Но котики это святое вообще-то. Даже несмотря на то, что я их не очень люблю.
0: Ты знаешь, ты приходишь часам к 17 на работу, хотя к тебе к 8 нужно, да? Что сделал? Ну, там котики были, котики.
1: Да,
0: котики.
1: И еще у нас есть одно сообщение от Ивана из станицы Новотитаровской. У меня выбор философский. Включить по дороге на работу бодрую песню и петь во весь голос, пока никто не видит. Или ехать тишнее и думать о мыслях, о смысле жизни. Чаще выбираю песню. Смысл жизни как-то подождет до вечера.
0: Песня нам строить и жить помогает. Это не просто так. На самом деле, с помощью песни можно взять и переключить любое свое настроение, ну, на максимально бодрое. Вот этим наша радиостанция занимается. Мы сегодня говорим о дне или на номер 928-401-2020.
1: Вы можете написать нам и рассказать, какой выбор вы сделали сегодня. И вообще мы хотим знать про отпуск. Я же спрашивала уже. Вы или море, или горы, или остаться в городе, или уехать куда-то на дачу. Расскажите нам, пожалуйста, нам очень интересно.
0: В песнях мы сейчас, давайте, послушаем Надежду Бабкину, по Дону погуляем, ну и затем вновь вернемся к нашему эфиру.
2: Алло, село!
3: Море, лето.

0: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
1: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
2: Раньше поход к грумеру был неприятной необходимостью из-за стресса. Теперь превратился в обычный день.
3: Благодаря «Экспресс-Успокоин» все процедуры для вашего питомца пройдут налегке. Просто дайте ему таблетку перед визитом. «Экспресс-Успокоин». А если стресс надолго, используйте курс «Успокоин». Покупайте в зоомагазинах вашего города. «Экспресс-Успокоин». Лекарственный препарат. Не забывайте проконсультироваться с ветеринарным врачом и перед применением обязательно прочитайте инструкцию.
4: Выспались и видите идеально. Восстановление после лазерной коррекции занимает одну ночь. Утро начинается с четкого зрения.
5: Лазерная коррекция зрения в клинике New Vision. Краснодар, Индустриальная, 145. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
7: 3000 спасенных детей. 300 миллионов благотворительной помощи. Вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра. А добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. край-добра.ру.
8: Спонсор народного хита – сеть магазинов одежды и обуви европейских брендов «Мюнхен».
9: Сезон скидок в «Мюнхене» уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен.

0: Продолжаем утро вместе. 8 часов 17 минут в Краснодаре. Юлия Кирюшина.
1: И Андрей Мартынюк. Доброе утро. Сегодня мы говорим с вами о том, как часто вы стоите перед выбором. Или-или.
0: Так, Петр из Павловска пишет нам. Доброе утро, Казак ФМ. У меня выбор простой, но важный. Полить огород до жары или сначала выпить кружечку чая. Раньше думал, что правильный выбор – это только огород, а теперь понял. Если сначала чай не попью, то и поливать буду злой. Так что чай в первую очередь. Да в этом что-то есть.
1: Согласна.
0: Да, это знаешь, как в самолете, да, сначала ты себя спаси, а потом весь мир остальной спаси. И так будет правильно. Так что кружечку чая себе завариваете, ну и к нашей беседе присоединяйтесь.
1: А у нас есть еще сообщение от нашего постоянного радиослушателя. Сергей пишет нам. Салем, казачок. Хорошо, когда есть выбор. Одна чашка кофе или две. Чай черный или с молоком.

0: Спасибо вам за утренний позитив. Сергей, это хороший выбор.
1: Так, привет всему Казахстану, который вы представляете в нашем эфире. И продолжаем наши размышления.
0: Андрей, а давай поговорим все-таки... Ну, у нас же скоро отпуск. Ты или горы, или море.
1: А, можно и-и. Вот, и горы, и море, и...
0: Это Севастополь, что ли?
1: А, ну, и Сочи тоже.
0: И Сочи тоже.
1: А я вот
0: в конце недели уже поеду. Сыном, да, у сына день рождения
1: поедет. Туапсинский район тебя ждет.
0: Туапсинский район меня ждет, да. Мы поедем, и просто я буду без связи 3 дня лежать и не шевелиться. И, или активный отдых, или, как я, отдых тюленя.
1: Поматрасничаешь, да?
0: Еще как.
1: Святое дело. Ну, кто хорошо работает, тот хорошо и отдыхает. Хорошо и отдыхает. А у тебя было такое, что ты планировала вот так отдохнуть, как бы тюленем поваляться, да? А потом так активно все?
0: Нет.
1: Нет? Даже заглядывать туда не будешь?
0: Нет, не хочу. Я вот выделила 3 дня, это единственное время, когда я могу отдохнуть. И то только потому, что это день рождения сына. Поэтому нет.
1: А вот, кстати, Светлана из Усть-Лабинска пишет: «Дорогие ведущие, я выбираю между сделать все по плану и пусть будет, как будет. И знаете, когда выбираю второе, день получается самым добрым. Так что спасибо, что напомнили, не обязательно все контролировать». Это, кстати, ответ на твой вопрос.
0: Да.
1: Да, то есть вот как будет, так и будет. То есть...
0: Иногда просто нужно дать моменту случиться. Угу. Вот, дню или ситуации. Поэтому почему? Все пусть идет, как идет. Но это ты на то, что если вдруг у меня получится делать активный отдых, то надо его принимать, да, а не сопротивляться.
1: Согласен. Присоединяйтесь к нашему эфиру. Сегодня мы говорим или-или. И сделайте сейчас выбор. Вы нам позвоните по номеру 928-401-2020.
0: Или напишите все-таки, поэтому

сыбызгы – это старинный казахский духовой музыкальный инструмент. На вид он очень прост, похож на свирель. Изначально ее делали из тростника, позже – из барбариса или акации, на которой прорезали три отверстия. Длиной инструмент получался примерно полметра. Чтобы поток воздуха легче распространялся, конец с одной стороны делали острым. Для лучшего звучания сыбызгы перед игрой смачивали. Сделать инструмент легко, но научиться владеть им всегда считалось серьезным делом. Казахская свирель двухголосная. Один голос извлекается из самой трубки, второй – горловой звук исполнителя. Чтобы добиться единения, надо очень много тренироваться. Ее тембр уникален. В нем смесь волынки и флейты. Звук – шелест травы, которую побеспокоил степной ветер. Сыбызгы придумали чабаны. Чтобы скрасить свое одиночество на пастбищах, они играли. О доме, о родных вспоминали. Сыбызгы радовало людей в вечерние часы отдыха, когда музыканты рассказывали прекрасные древние легенды и предания. Этот инструмент настолько полюбился народу, что ни один праздник без него не обходится. Сыбызгы – душа казахского народа.

0: вещает из нашей столицы на всю... Да, на южной столице.
1: Южной столице. Доброе утро! Сегодня у нас микрофона Андрей Мартынюк, Юлия Кирюшна и наши многоуважаемые слушатели, которые шлют нам сообщения.
0: Вот, по поводу отпуска Дмитрий из Краснодара пишет: «Ребята, я вот все думаю. А в отпуск и в горы, или на море. Жена хочет море, дети хотят горы, а я просто хочу сесть в машину и ехать, пока не станет хорошо. Может, посредине остановимся, у речки где-нибудь. А пусть будет и то, и другое, и немножко тишины». Ну, Дим, наверное, устали вы от работы, судя по сообщению, что хочется просто ехать. А мне, кстати, тоже очень нравится. Поставишь какую-нибудь песню хорошую, либо радиостанцию «Казак ФМ», а может быть, аудиокнигу, и тоже ехать, ехать, ехать.
1: А у тебя получается так ехать с детьми?
0: Им нравится, знаешь, аудиокниги. Если мы найдем какую-то интересную книгу, которая, ну, вот будет там объединять всю нашу семью, ну, в плане интересов.
1: Обычно это самое сложное.
0: Фантастические какие-то такие, вроде бы как полусказочные книги, ну, нравятся. И поэтому все хорошо, все получается.
1: Давай еще почитаем сообщение. Настя из Галины Геленджика нам пишет: «Ведущий, привет. У меня вечная дилемма — взять с собой термос с чаем или купить кофе по пути. Термос – это забота о себе, а кофе по пути – это маленькое приключение. В понедельник термос, в пятницу кофе. Как я себя так я себе систему придумала», пишет Настя. Знаешь, у меня сегодня такое... Интересно, залипаю.
0: Летнее настроение. Да. Ну, а я, кстати, тоже, вот, Настя, созвучно с вами. Вчера гонял по городу фастфуд, общепит, ну, потому что мало времени, а сегодня я знаю, что приеду. Вот и взял такие помидорчики с собой вкусные, кубанские. Нашел у фермера, знаете, помидоры. Я еще раз почувствовал вкус этого лета, потому что до этого ел, ну, какие-то, может быть, тепличные, а тут, вот, знаете,
1: как уже все наши.
0: Из грунта ты берешь, и настолько они вкусные, настолько они, ну, вот, просто сочные, настолько они, ну, это не передать. Я еще раз можно влюбиться в эти помидоры. И причем брал мужчина кавказца, он говорит: это я сам выращиваю, вот для себя и
1: это
0: тебе.
1: Это где ты такое нашел?
0: А это вот у нас там, ну, на Комсомольском есть рыночек такой, вот, замечательный, поэтому тоже рекомендую, и по ценам там у нас все хорошо, и по... Ну, вот, знаешь, ты с людьми пообщаешься, зарядишься.
1: Уже
0: и,
1: хорошо.
0: И все тоже хорошо.
1: Дорогие наши радиослушатели, по номеру телефона +7 928 401 2020 вы можете позвонить или написать и рассказать нам, перед каким выбором вы стоите каждый день.
2: Алло, село!
3: Эх, Люба, братцы, 103.9 FM у Лазаревска. Включай!
4: Здорово, дневали, браты казаки и жители славной Кубани! Я Евгений Шевченко, руководитель ансамбля казачьей песни «Традиция» станицы Натухаевская. Рад встрече с вами на волне

0: Доброе, доброе. Кубанская душа живет на радиостанции Казак ФМ. И здесь, из центра Краснодара, разлетается по всей нашей России, матушке. Юлия Кирюшина.
1: И Андрей Мартынюк. Сегодня мы говорим с нашими радиослушателями о том, как часто вы делаете выбор между или-или, или-или. И мы готовы уже почитать сообщение. Первое сообщение.
0: Валентина Северская, привет, на связи. Так, Казак ФМ. У меня сейчас главный выбор. Огород или лужайка? Посадила в этом году и цветы, и огурцы. И теперь хожу между ними и думаю, то ли поливать, то ли просто сидеть на травке и любоваться. В итоге делаю и то, и другое, но по 5 минут. Так и живу. 5 минут труда, 5 минут счастья. Ну что, вот разумно, да? Вот,
1: а я согласна. И огурчик вырастет, и душа отдохнет.
0: И вот здесь вот это «и» или перетекает «и», да? То есть...
1: И то, и то.
0: И огурцы полить. И цветами полюбоваться.
1: И есть еще сообщение от Галины из Приморско-Ахтарска. Мои дорогие ведущие, для меня выбор квартира или дом уже сделан. Я выбрала дом. Но теперь новая дилемма. Сделать во дворе зону для шашлыков с беседкой или разбить цветник, чтобы каждое утро начиналось с красоты. Пока хожу и не решаюсь. И то, и другое хочется. А почему нельзя совместить и то, и другое?
0: Потому что мы же люди. Мы не можем сделать все по-простому. Нам нужно всегда усложнять. Особенно, мне кажется, что это для женской прекрасной половины человечества характерно. Да?
1: Я уже все решила.
0: Решила все?
1: Да, только теперь на это нужны средства и время. Потому что я уже решила, где у меня будет все в газоне, где у меня будет все в плитке, где у меня будет клумба. Кстати, где у меня будет клумба, решила не я, моя соседка, которая сказала, что у нее очень много лаванды, которую она хочет сама прийти, посадить. Я говорю, сама еще и полоть будешь.
0: Так, ну а мы сейчас тоже поднимем у вас очередной вопрос. Остаться дома, либо пойти погулять по нашему Краснодару. Ведь следующая рубрика...
2: Куда пойти, что посмотреть в нашем-то Краснодаре?
0: Ах, так, что такое движется там по реке? Это к нам приближается концерт 130-летия Леонида Утесова в Зимнем театре в городе Сочи. И 1.5 часа великолепного джаза в исполнении Краснодарского эстрадно-джазового оркестра под управлением заслуженного артиста Краснодарского края Ильи Филиппова. Рекомендую очень побывать там 1 августа в 19.00. Будет тепло, душевно, по-настоящему празднично. Во-первых, если вы еще не знакомы с Ильей Филипповым и его оркестром, идите обязательно, получите удовольствие. А если вы знакомы с Ильей Филипповым, то обязательно идите и получите удовольствие. Ну, это точно рекомендация 100%. Запоминайте, 1 августа, Сочи.
1: Итак, и в горе, и в радости. В Краснодаре новое, знаешь что? Вообще, я была в шоке, когда увидела. В Краснодаре можно будет пожениться в музее Фелицина. Кто там у нас собирается под венец? Я вам расскажу сейчас, что можно сделать. Вы решили связать себя узами брака.
0: Священными?
1: Да, да, да. Но речь не про корабль любви. Да, вам там не то. Держите новость. Это вот прям вообще официально можно зарегистрировать брак теперь в историко-археологическом музее имени Фелицина. Это камерное и мероприятие.
0: В исторических стенах, да, получается?
1: Да, в исторических стенах. Самое главное, чтобы не в зале среди мумий. Вот. А так, почему бы и нет начать семейную жизнь в пространстве, где вот бережно сохранялась культура и наследие Кубани.
0: Да, да. А еще мне кажется, что тогда свадебная фотосессия и видеосессия будет похожа на какой-то исторический, очень дорогой сериал, да?
1: Да, я же говорю, мне главное, чтобы не там, где мумии. Расскажите, пожалуйста, собираетесь ли вы выйти замуж, может быть, и хотели бы ли вы там или в музее, или в обычном ЗАГСе? Где бы вы хотели расписаться?
0: Ну, здесь выбор очевидный. Или там, или там.
1: Да. Давай про спектакль.
0: Давай про спектакль, потому что вы, если хотите смены обстановки, то, опять же, для Краснодара характерным общественным транспортом является наш трамвайчик. И вот «Счастливый билет» — это спектакль в трамвае, который пройдет 25 июля в 20.00. Это путешествие в трамвае, где зрителей ждет множество впечатлений и ярких эмоций. Как отмечают люди?
1: Спектакль-терапия.
0: Угу, да, да, это вот маршруты по городу и по-настоящему счастью. Поэтому, если, может быть, жарковато вам сейчас будет ходить пешком, Крымском, обязательно посетите и этот спектакль, увидите наш город по-новому и поучаствуйте. Знаешь, как сейчас спектакль, это не просто действо, где ты сидишь, а там на сцене что-то происходит. Ты туда будешь вовлечен. Поэтому это тоже такая рекомендация. Если вы побывали на тех мероприятиях, которые мы вам порекомендовали, обязательно дайте обратную связь.
1: По номеру телефона +7 928 401 2020.
0: Так, ну а мы идем дальше готовить ленивые варенички, там, где можно будет поздравить, но и без вас это никак не произойдет. Подключайтесь, опять же, номер телефона.
1: +7 928 401

0: утро, дорогие друзья, ленивые варенички в студии в утреннем шоу «Алло, село». Сегодня у микрофонов Юлия Кирюшина и Андрей Мартынюк.
1: Приходят ваши сообщения и с радостью зачитываем. Имя знаковое для нашей страны – Сергей Александрович.
0: Сергей Александрович пишет «Доброе утро, казачок». Передаем привет Леониду Сабельцеву и Александру и Роману Мясоедов. В Туапсе здоровья им и благополучия от Ефименко Сергея из поселка Украинский.
1: И мы тоже присоединяемся к этому привету. Да.
0: И передаем привет и желаем хорошего настроения и вообще, чтобы у всех все было хорошо. У нас тут что-то, тут еще только что прилетело. Татьяна Анатольевна нам пишет. Всем привет всей России. Татьяна Анатольевна, доброе утро. Что-то вы сегодня запозднились. Обычно вы начинаете раньше нам писать.
1: Наверное, что-то интересное произошло, мы сегодня говорим.
0: Или выспались, или нет, Татьяна Анатольевна. А ну-ка, расскажите нам, пожалуйста. У нас уже, что, по второй час уже подходит нашего эфира.
1: К концу. Логическому завершению, да, можно так выразиться.
0: И у нас третий час. А третий час это что? Это значит, что у нас будет гость. Сегодня гость у нас достаточно интересный. Давай пока не будем говорить, кто это.
1: Тоже, но очень вкусный гость.
0: Да, очень интересный, харизматичный. Да, поэтому, чтобы увидеть всю харизму, надо
1: присоединяйтесь к нашей трансляции. Это можно сделать на площадке Рутуб, но мне удобнее всего сделать в ВК.
0: Настоящая раздольная Казак-ФМ.
1: Плюсик обязательно поставьте, там можно будет еще реагировать на все то, что будет происходить здесь, писать свои замечания, комментарии, писать свои или-или, ну и как-то тоже руководить тем процессом, который происходит у нас. А у нас все всегда хорошо, 8.56 в Краснодаре, впереди музыка, впереди замечательное продолжение таких утренних историй нашего шоу. Ну и плавно переходим в все вместе в замечательный вторник, и день будет тоже классный.
2: Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наши!

Казак ФМ. Казак ФМ.

0: 9:09. Так же красиво мы сегодня объявляем время. И это Андрей Мартынюк, это Юлия Кирюшина и наше утреннее шоу.
1: Доброе утро, алло, село, с вами, друзья мои. Ой, нам пришло сообщение. Давай вот, Любовь нам прислала. Я смотрю, Любовь нам до этого не писала ни разу. Новые слушатели к нам добавляют.
0: Да, это пускай так приятно. И будет.
1: Доброе утро, дорогие ведущие. Сегодня 5 лет моему славному внучку из города Майкопа. Илькевич и Левушки. Поздравляем, наше солнышко. Раду родных и расти послушным.
0: Лев, вот так сына хотел назвать, когда-то жена по-другому назвала, но сын — это счастье. Классно, классно, идем дальше, поднимаем настроение. И Людмила нам
1: Людмила,
0: пишет.
1: Это наша?
0: Вот заметь, да, какие красивые имена у наших слушателей. Да, сначала Любовь, теперь Людмила. Да. Доброе утро, хорошие ведущие.
1: Что-то я запоздала, пишет нам Людмила, для вас пожелать хорошего утречка и отличного настроения на весь день, потому что Людмила пишет нам каждое утро и желает нам хорошего дня. А приехали ко мне мои родные, сынок со своей семьей. Радости у меня много, но теперь бегаю как белка от радости, чтобы все успеть. И не выхожу с вами на связь. Так что самые любимые ведущие Юлечка и Андрей, простите меня, Людмила.
0: Ну вот, семья это главное.
1: Семья, знаете, главное. Ну мы ваша тоже семья. Мы не сильно обиделись. Вообще даже не переживайте по этому поводу. Поэтому мы желаем вашим сыну с семьей большой, во-первых, отправляем большой привет вам и желаем вам хорошего настроения, чтобы все было классно. А у нас что?
0: Ну, у нас сегодня, же конечно, это обозначает, что скоро здесь появится гость. Как только вы присоединитесь к нашей видеотрансляции, чудо точно произойдет. Или здесь быть не может, сказать, сегодня день или. И сегодня мы будем говорить с человеком, который очень вкусно готовит, очень вкусно говорит. Это и шеф-повар, и блогер Олег Карачев. Друзья, не стесняйтесь, заходите на площадку Рутуб, заходите, ну, мне нравится, в ВК наш, ищите «Настоящее раздольное». Подключайтесь, смотрите. И, кстати, мы уже познакомились с Олегом, и он, ну, не просто в форме шеф-повара,
1: так,
0: да,
1: надо, пришел? Надо, да? Подожди, да? Пусть подключаются,
0: ну, посмотрите
1: и посмотрят.
0: На это дело. Посмотрят. Посмотрите, все срочно видеотрансляцию. Сейчас музыка хорошая будет звучать. Ну, а затем вновь увидимся, услышимся, будем разговаривать. Вы ставьте свои реакции. Номер 928-401-2020, либо группа ВКонтакте. Там тоже можно писать и ставить свои сердечки.
2: Море, лето с Казак-ФМ. Частушка для казака от казачки Нины из станицы Новотидорской.
3: Растяни гармонь пошире, пусть девчата подпоют, чтобы знали во всем мире, как кубанцы тут живут.
2: Реклама на Казак-ФМ.
4: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
5: Имеется противопоказание, требуется консультация специалиста.
6: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
7: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим.
8: Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
2: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75. Радиоканал «Казак-ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц.

0: студийных часах 9 часов 17 минут. А это значит, что у нас третий час утреннего шоу «Алло, село».
1: И ой, Прилушка, в Краснодаре, в столице. Утреннее шоу продолжается с Юлией Кирюшиным, Андреем Мартынюком.
0: И у нас сегодня гость. Да. Мы предлагали вам подключиться, и мы сейчас настоятельно рекомендуем подключиться к нашей видеотрансляции, потому что вы должны его увидеть.
1: Должны увидеть его форму физическую, внутреннюю, но еще и внешнее состояние. Да. У нас шеф-повар, блогер Олег Карачев. Олег, доброе утро! Доброе утро!
2: Доброе утро! Доброе утро всем!
1: Мы тоже должны отметить, что человек настолько вовлечен в свою деятельность, да, что 13 лет не был в отпуске.
2: Ну да.
1: Поэтому любит эту жизнь.
2: Ни разу.
0: Скажите, пожалуйста, Олег, вы очень многогранный человек, и вот как часто вы стоите перед выбором?
1: Вот, например, сегодня выбор какой-то у вас был с утра?
2: Ну, конечно, такой был выбор. Пойти в обычной повседневной одежде или одеть национальную одежду. Я подумал, да что ж, наверное, все в обычной одежде приходят, поэтому я пойду в своей национальной, так сказать, подчеркну, откуда я сам, да, и представлю свой аул родной, да, Старобжигакай, свою республику, которую я много где представляю и популяризирую кухню, и кубанскую, и адыгскую кухню популяризирую, поэтому вот выбор Павла сегодня такой. Хотя в машине еще висит обычная одежда, чтобы переодеться на повседневную, потом после вас на работу надо идти.
1: В общем, здесь черкесская, здесь веет югом, здесь веет именно нашими корнями, нашими традициями. Так, ну еще был один выбор у вас, да?
0: Да, мы знаем.
1: Да, потому что вы, Павел, мало того, что являетесь классным специалистом, человеком, который увлечен своей работой, вы еще и семьянин, да? Вы отец 4 детей. Это тоже отдельные аплодисменты, потому что демография и вообще семья – это главное. И давайте расскажем, что сегодня...
2: Сегодня у моего младшего единственного сына, Георгия, день рождения. На самом деле, я вам хочу такую историю рассказать. Вот или-или, да, вот у нас, да? То есть

0: Пять лет назад я должен был открывать ресторан. Вот. И у меня уже горят сроки, а у меня жена не может родить. Вот. И я говорю, слушай, давай быстрее. Мне надо ехать открывать ресторан. Она говорит, ну что-то не идет вообще. Я говорю, ну блин.
1: Надо стараться.
0: Да, а у меня уже остается 3 дня. Вот серьезно, 3 дня до открытия. Я говорю, я уже не могу. Я говорю, ну будем действовать по ситуации. И я только уезжаю, доезжаю до горячего ключа. И она мне звонит, говорит, все, я начала рожать. И поехала это в роддом, ее отвезли соседи. И вот встал выбор, или ехать открывать ресторан, или все-таки дождаться. Но уже не было выбора, так сказать, выбрал так. И вот он родился вот в выборе или-или. И вот так вот сегодня также отмечаю день рождения.
2: То есть у вас был выбор, либо идти праздновать день рождения с ребенком с самого утра, либо прийти к нам на утреннее шоу.
0: Да, поэтому я его отправил в садик и пришел к вам.
2: Хороший выбор.
1: Мы поздравляем Георгия с 5-летием, поздравляем всю вашу семью и поздравляем всех счастливых людей, кто сегодня находится с нами и разделяет этот праздник.
0: Спасибо.
1: Олег, ну продолжаем нашу историю.
2: Расскажите нам, пожалуйста, мы знаем, что помимо того, что вы шеф-повар и даже ни одного заведения, вы еще и основатель благотворительного сообщества «Шеф добрых дел». Расскажите, пожалуйста, об этом, как вам пришла такая идея и чем вы там занимаетесь?
1: И вообще, как это помогает в вашей жизни, либо наоборот усложняет? А и как это помогает жизни тех, кто вовлечен с другой стороны в эту деятельность?
0: Так, ну давайте, это на самом деле я люблю очень много говорить, поэтому если что-то можете перебить и сказать, хватит. Вот, на самом деле начну с самого начала, что я в детстве мечтал стать богатым для того, что и эта мечта не ушла. Я хотел стать богатым для того, чтобы много делать добрых дел и
1: круто.
0: На самом деле очень крупных таких. Время шло, года шли, а я не становился богатым, не было возможности. И как-то раз я, сидя на работе, думаю,
1: пора
0: у меня очень много знакомых, а для чего они? И думаю, сделаю я ужин. Просто гастрономический ужин в честь своего дня рождения, но все эти деньги пожертвую какому-нибудь ребенку. Я нашел благотворительный фонд наш краснодарский. Да. Не знаю, можно его назвать или нет. Вот, мы нашли ребенка, которому помогать, и сделали великолепный ужин гастрономический, собрали деньги, но недостаточную сумму, поэтому я попросил своего друга в Геленджике сделать еще один ужин, и на том ужине мы дособрали деньги. Так вот, первый мой друг стал шефом добрых дел. Вот, прошел год, я думаю, блин, надо повторять, надо делать больше. Мы сделали второй.
1: Энергию получили?
0: Да, сделали второй уже с другим фондом и столкнулись с некоторыми неприятными историями, о которых бы я не хотел говорить, но решили, что мы больше с фондами не будем работать. Вот. И решили открыть свой фонд, но так как там очень много нюансов, и чтобы фонд содержать, надо либо и свои денег туда платить, либо деньги пожертвовать, тратить. Поэтому мы решили сделать, а зачем нам, думаю, фонд? Мы сделаем сообщество, просто будем присоединять людей, которых шефы, которые хотят участвовать, официанты, ну, все, весь общепит, так сказать, ну, и люди, которые ходят в рестораны. У нас есть ассоциация черноморских шеф-поваров. Оно официально, там есть как бы счета, мы можем и принимать, так сказать, и через юридические лица, и все официально проводить.
1: Да,
0: в соответствии с законом. Вот. И тогда вот мы уже начали делать собственный ужин, находить сами тем, кому нужна помощь, и делать. И оказалось, это сложно находить людей, которым нужна помощь. Вот. Не так уж просто. Которым действительно нужна помощь. Поэтому я пошел в наш онкологический центр детский, в Краснодарский. Там познакомился с врачами, пообщался с персоналом. И думаю, мне нужно знакомиться с родителями. И тогда родилась идея делать детские мастер-классы для этих деток. Вот. И там знакомиться с родителями. И говорить им, что если что, вы можете обращаться за помощью, и будет...
1: То есть вы уже здесь знаете и понимаете, и здесь личная история. Вот. Я предлагаю нашим слушателям также присоединяться к нашей беседе. 8-928-401-2020. Задавайте свои вопросы. Мы сейчас музыку хорошую послушаем.
2: Да, а в прямой трансляции вы можете прослушать продолжение этой истории, поэтому...
1: Отправляемся дальше.

0: Национального юга звучит на волнах Казак ФМ. С вами
1: Юлия Кирюшина и Андрей Мартынюк. И сегодня у нас вот сейчас уже идет третий час, на часах 9:28, и у нас есть гость.
0: Блогер, шеф-повар, человек, который сейчас сидит здесь в национальном костюме. Присоединяйтесь с нами, Олег Карачев. Олег, доброе утро. Здравствуйте.
2: Доброе утро всем.
1: Доброе утро.
0: Слушайте, а давайте так, вот за нами же наблюдают. Мы только что в предыдущем выходе «Привет, ау», Старобжигакай отправляли, да? Ну, а на Кубани, какой станице мы сегодня? Отдельный комплимент, да.
2: Отдельный комплимент. То есть...
1: И привет.
2: И привет. Да. Это моя специальная миссия на сегодня.
1: А, это ради этого вы сегодня пришли к нам, да?
2: Я когда сказал своей бабушке, которой 79 лет, она со станицы Батуринской, Татьяна Александровна Соколовская, которая сейчас внимательно слушает, ей большой огромный привет. Она 40 лет отработала медсестрой, знает несколько поколений батурян. Вот. Очень уважаю. Она и в сельсовете работала. Вот. Она обожает вашу станцию. Постоянно пишет. Ее любимый ведущий Алексей Орлов. Она сюда пишет частушки, заказывает песни, поздравления меня, детей, жену, всех на свете. То есть, на самом деле, это один... Вот бабушка, она на самом деле в станице такой вот уважаемый человек, как памятник, на самом деле. Ее все знают. И приходишь в магазин, просто говоришь, что это Татьяна Александровна Соколовская, тебе там сразу выпишут, что там нужно, что сделать. Вот, на самом деле, это очень круто, когда приезжаешь вот в станицы, они как вот родные. Это всех призываю ездить к своим бабушкам.
0: А вот так вот и называете, да, батуряне, да?
2: Да, батуряне.
0: Батуряне. Татьяна Александровна, еще раз мы присоединяемся и говорим добрые слова благодарности за то, что вы столько времени и с нашей радиостанцией, за то, что вы несете такое доброе дело в мир, да? И мы видим, как корни влияют. Яблоко-то от яблони недалеко падает. И сегодня, кстати, по поводу пирога, он тоже с яблоками, да, у нас,
2: да,
0: находится. Какие у нас корни, вот такие у нас и цветочки. А вот, Олег, возвращаясь опять же к вашей многогранной деятельности, и всегда есть выбор или-или, а вы вообще как быстро принимаете решение? Вот, кто вы по темпераменту? Вы тот человек, которому нужно много времени, это обдумывание, либо тот человек, который достал шашку, пришла идея, раз разрезал и пошел вперед.
2: Ну, я отвечу так. Я овен. Uh-huh. Вот. И поэтому я принимаю сначала решение, а потом думаю.
0: Я как овен могу поддержать.
2: Поэтому, ну, да, я всегда... Рождается идея, ее нужно воплотить. Воплотил, не получилось, значит, плохая была идея. Но если ты пришла идея, обдумал и не принял ее, там, не попробовал ее, это намного хуже, мне кажется. Лучше принимать решение. Но есть решения, которые нужно обдумывать. Некоторые решения обдумываю. Конечно, это касается, если решение это касается других людей там, и жизни других людей. Конечно, обдумывает, приходится.
0: Так, смотрите, вы с миром общаетесь сразу несколькими языками, да, где-то в своих заведениях и с помощью вкуса. Мы к этому вернемся. А в своих роликах вы общаетесь речитативом, да? Mm-hmm. И как к этому пришли, и почему чувствуете, что такая вот народная любовь и такой отклик идет? Кстати, вот по поводу Овна вы записывали свое отношение, и я прослушал, и, по-моему, там каждое слово — это про нас.
1: Я тоже Львов смотрела, я 100% подтверждаю ваши слова.
2: Ну, да, что ж вы не сказали, что вы Лев? Мне надо было начинать с комплимента такого.
1: Ну, я не говорю всем сразу, что я Лев.
2: На самом деле пришла эта идея. Мы с моим другом Александром на работе вечером, уже было вечер, сидели, я говорю, слушай, давай это просто снимем ролик. Я говорю, на кухне расскажу, вот 13 лет я работаю, как было в начале.
0: Без отпуска.
2: Да, как было в начале, как было, как сейчас стало, какие шефы были тогда, какие вот сейчас повара, да. Он говорит, ну давай, и там музыка понравилась. И я говорю, вот представь, что ты пришел в общепит, у тебя там были шефы такие матерые, кричали, кухня, жара, ни кондиционеров не было, плиты либо газовые, либо чувашки, они такие каменные плиты. Я в армии служил, у меня на кухне было 65 градусов летом.
1: Обалдеть.
2: Вот, да. Я работал в нижнем белье и в повязке. Так вот, летом без окон я окна снимал. Вот. И я об этом рассказал, и не было вообще там, что это залетит, там как-то там наберет популярность. Мы выложили, я на утром просыпаюсь, у меня 800 тысяч просмотров. Я такой, о, ничего себе.
0: Значит, это кому-то надо?
2: Да, и зацепило. Очень много людей, шефов, которые писали, да, это так.
0: Вот это мы, про
2: да,
0: меня, да, это наша про меня, история. Да.
2: Я думаю, ну, и многие начали, а ты вот расскажи это. Я попробовал рассказать там дальше о профессиях, да, там из своего ресторана, там про управляющего, про официанта, про бармена, про повара, про обычного. И каждый вот находил себя, вот, да, ты вот так, ты вот как голос народа, там, голос нашей профессии. Вот. Потом, ну, как бы ресторан закончился. Люди хотели еще, и как бы, ну, у нас не было там, то есть я не считаю себя блогером, на самом деле, я продолжаю работать, моя основная, так сказать, ну, мое основное направление, моя работа, поэтому, как все популярные блогеры, я не уехал в Тай. Вот.
0: А жизнь, она настолько широка, она бесконечна и дает те или иные варианты, да, для того, чтобы выразить свое мнение, для того, чтобы реализовать.
2: Я попробовал написать о профессиях своих друзей. Вот. Это тоже понравилось людям. То есть я приходил, просто спрашивал, говорю, слушай, расскажи мне, что у тебя настройки? Он говорит, да, вот так вот, вот так вот, вот так вот. Я раз вспоминаю, что у меня еще один друг настройки. Я ему опять звоню, говорю, слушай, а расскажи, что у тебя там настройка? Он, да, вот так вот, вот так вот. Я, о, ну, клево. Значит, рассказал там, да, стройки тоже залетело. И вот так вот потихонечку, помаленечку.
0: К именам перешли, да, к знакам зодиака, к ситуации.
2: А к знакам зодиака я вспомнил, там был в 2010-м такой гороскоп. Я думаю, сниму, как, типа, тоже о гороскопе. Мне так нравилось, про Уна, как они рассказывают. Вот.
1: И вы решили, давай-ка я, да, тоже попробую, я тоже в своем, думаю, формате.
2: Расскажу о себя, да, про Уна. Рассказал, это тоже залетело. Я, ну, и как бы, ну, раз за одного рассказал,
1: ну, все,
2: за всех остальных рассказываю.
0: Я предлагаю сейчас поднять настроение, пускай следующая песня, она тоже будет, с одной стороны, производственная, потому что группа «Фабрика», да, с другой стороны, гастрономическая, песня будет «Рыбка». А вы, наши родные, дорогие, на наш номер телефона 928-401-2020
1: можете писать свои сообщения, задавать вопросы нашему шеф-повару, нашему гостю. А, может быть, что-то интересное будет?
0: Это 100%.
1: Давайте.
3: Алло, село!
4: Братцы, 105.

0: 6 минут.
1: У нас сегодня в студии, знаете, такая приятная такая атмосфера.
0: Вкусная, классная.
1: Еще пахнет яблоками.
0: И еще пирогу.
1: Сегодня еще Андрей Мартынюк, Юлия Гиришна и наш гость.
0: Олег Карачев, шеф-повар, блогер, человек, который знает много историй, тот человек, который несет в себе и нашу кубанскую культуру, и адыгскую культуру, и культуру современности. Олег, доброе утро, здравствуйте.
2: Доброе утро всем.
1: Мы говорили сейчас за эфиром о том, что были несколько важных моментов в вашей жизни, когда вам прямо аплодировали стоя.
0: Ну и когда вы понимали все философию того, чем вы занимаетесь. Давайте продолжим тоже.
2: Да, ну нет, аплодировали стоя много раз.
0: Да.
1: Ну, вот именно прям, таких вот такие два запоминающиеся.
2: Да, значимо, вот получается, поваром я говорил, да, в армии служил. И через месяц после дембеля я приехал опять, через месяц, через два, по-моему.
0: Часть большая, порядка 400 человек,
2: да, и, естественно, я кормил хорошо, потому что...
0: Вариантов не было.
2: Повлеченного, вариантов не было, потому что много знакомых.
0: Мужской коллектив, как
2: никак. Мужской коллектив, да. Вот, и я приехал через два месяца, то есть важный момент, почему не только хорошо я готовил, но каждый может хорошо. Я вовлеченно готовил, это важный момент.
0: А ну-ка.
2: Потому что часть была... разнонациональная. Uh-huh. То есть каждое свое вероисповедание было и так далее. И я первый, кто начал разделять питание.
0: Чувствовать, да?
2: Да, я, то есть, думаю, хотя бы пацаны будут супы есть. Поэтому супы я готовил на говяжьем бульоне и для того, чтобы это... Вот, и я через два месяца приехал, захожу, как раз ужин был, захожу в столовую, и пацаны встают и начинают аплодировать. Я говорю, вы что, ребята? Мне говорит, возвращайся. Говорит, все, мы не едим здесь. Я говорю, ну, посмеялись, конечно. И я тогда понял, вот в тот момент, и второй раз мы готовили с моим другом Ростиславом, тоже местный парень, и вот с моим другом Сашей ездили мы в одну из регионов новых. Мы готовили в третьей армии. В батальоне, который заканчивал обучение, и мы в блиндаже готовили там 220 человек, условия, то есть под землей, полевые кухни, мы везли с собой...
0: То есть вы уже состоявшийся шеф.
2: И это да. Было, да, это было
1: это вот
2: год
1: недавно.
2: Назад. Да.
1: Uh-huh.
2: Вот, да, состоявшийся шеф, мы везли дубайский тирамису с собой. Вот.
1: На 200 человек.
2: На 200 пацанов, человек, да? Да. У нас отвалилось, да, колесо по дороге там. Но это была такая история очень... Это... Да, мы ехали вот именно как раз-таки вот просто сделать пацанам приятно. Вот. И мы, кстати говоря, там... И я подошел, сейчас я расскажу. Вот, и мы приехали, готовили еду, там, это, и я вижу, подошел пацан, говорит, можно покушать? Ну, мужчина,
0: да.
2: Можно покушать? Я говорю, да, конечно, я подхожу, а мы еще готовим. А он на обед опоздал. Мы подходим, я открываю котел, и смотрю, он не мытый.
0: Так.
2: Думаю, не то. Открываю следующую, смотрю, тоже не мытый. Я так повару поворачиваюсь, говорю, а где суп-то тут? Он говорит, так вот же стоит. Я так набираю черпак. Это суп. Это не то, что он не мытый.
0: Вот так, да.
2: Я наливаю, подхожу, Вася звали повара. Я говорю, Вася, ты что так готовишь? Он говорит, а как я должен готовить? Ну как?
0: А вот так вот.
2: Вот так вот и готовлю. И мы с ним пообщались, а он не повар. Ну, просто боец, которого назначили поваром. Вот, и мы тогда приготовили очень там вкусную хашламу. С говядиной в дубайской тирамису. И вот тогда после ужина мы вышли с определенной информацией, там, которую нам сказал командир перед выходом. Это было лишнее с его стороны, потому что тяжелее стало два раза. Вот. И вот тогда пацаны нам аплодировали, хотя аплодировать должны были бы мы им. И вот мы выбежали, на улицу темно, и с Ростиславом вдвоем плакали. Потому, и каждый раз я начинаю рассказывать про эту историю, начинаю плакать. И вся суть истории заключается в том, что в этом и смысл кулинарии. То есть это, правильно вы сказали, язык, да, но не только способ передачи там, энергии, каких-то гастрономических вкусов, там, и говорить, но это важный язык истории, во-первых, язык любви, потому что итальянцы вообще прекрасно передают любовь с помощью своей кулинарии, да и мы тоже. Вот, один шашлык чего стоит. Вот. И на самом деле, вот чем больше людей понимают это, вот как раз-таки, когда я это все понимал, но когда я пришел в ресторан первый свой, вот 13 лет назад, я этого не увидел. Вот. Этого не увидел и чуть-чуть разочаровался. И решил стать офицером, как я в детстве тоже мечтал офицером быть. Вот. И начал собирать документы на поступление в военное училище. И тут встретил свою жену. Вот. Встретил свою жену. И почему вот я бабушку великой назвал? Потому что она...
0: Да, я, кстати, хочу нашим слушателям, которые, может быть, за эфиром не слышали, и для меня это тоже такой показатель качества человека, что вы бабушку своей жены назвали великим человеком, который воспитал вашу да. любимую жену.
2: Потому что вот я когда встретил жену, на самом деле мы с ней пообщались неделю, и я такой, я не буду поступать в военное училище, потому что выборы, что я встречу еще такую девушку, как она, навряд ли будет. Вот. И я маме звоню через неделю. Кстати, маме привет, она меня тоже сейчас слушает в Майкопе. Кстати, величайший портной, который вот шьет мне все кителя, все...
0: Так это еще и не покупная одежда. Это
2: нет, это тоже пошито, но... Не мамой. У мамы сейчас очень такой...
1: Плотный график.
2: Да, плотный график, да, непростой там.
0: Мастеровая, да. У вас семья.
2: Ну, да, там еще плюс... Она, кстати, всю жизнь свою посвятила, и во всех поварских кителях всю жизнь я хожу в ее...
0: В мамины?
2: Да, она мне шьет каждый раз, да. Поэтому, ну, да, ее зовут Вера. У меня всегда на плече написано Вера. Вот, двойное значение имя и вера в то, что, потому что на этом много чего стоит. Вот, и я звоню маме, мне 20 лет. Я уехал в Краснодар с Майкопа, полгода, может, от силы. Я звоню, говорю, мам, я женюсь. Она
1: мама
2: говорит, хорошо. Все, это хорошо. Она думала, вообще прикалываюсь. А я говорю, ну, хорошо так хорошо. Я через неделю приезжаю, отцу говорю, я женюсь. Отец мне говорит...
1: Ты в своем уме?
2: Нет, он мне сказал, сынок, да, хорошо, только это будет твоя семья, твоя ответственность, поэтому ты будешь отвечать за нее сам.
0: Но мне тоже очень понравилось, что сейчас, раз уж вы ищете философию в еде, в профессии, то вы очень точно сформулировали философию по жизни, что люди должны друг друга поддерживать
2: да.
0: и доверять друг другу. Это да. тоже дорогого стоит. А вот смотрите, когда человек стоит перед выбором, или ситуация подразумевает, что нужно качнуться в ту или иную сторону, да, то в жизни могут и случиться и неудачи. Могут же вот это такое произойти, да? А как вы справляетесь, и было ли в вашей жизни такое, что вы пошли туда, а там не та самая реакция, на которую вы ожидали от жизни?
2: Да, это вообще миллион раз такое да? было. Конечно. Ну, особенно в кулинарии. Ты что-то не так правильно...
1: Есть вопрос гостю. Почему не медицина? Спрашивает.
2: А, у меня старший брат, потому что в медицину.
0: А, все, то есть у вас семья...
2: На самом деле, я могу правду ответить на этот вопрос.
1: Я боюсь крови.
2: Но нет, я был очень такой хулиганистый парень в детстве. И мечтал, как я говорил, что я мечтал офицером стать в самом раннем детстве. А в шестом классе я решил стать поваром. В шестом классе я уже принял эту профессию. И когда я говорил некоторые профессии свои, там, я хочу театральное. Мне мама говорит, у тебя память плохая. Я говорю, я хочу тоже как брат в медицину. Она говорит, у тебя память плохая. Вот, а брат у меня в медицине, он служит сейчас в армии, то есть уже там несколько лет, там, очень долгое время. Работал здесь, в краевых больницах. Вот, а сейчас в армии уже там, по-моему, порядка 10 или 11 лет.
0: Опять же, вы достаточно популярный человек. Вот кратко, за 10 секунд, вот что такое ответственность в вашем понимании? Вот, чувствуете ли вы там ответственность не только перед собой, перед своей семьей, но еще и перед широким кругом людей, которые доверяют вам и свои гастрономические вечера, дни, и, да и вообще смотрят, чем вы занимаетесь?
2: Ну, знаете как, ответственность — это же доверие, в первую очередь.
0: Да.
2: А доверие — это одно из, как бы, вер. То есть вера, доверие, потом ответственность. Поэтому, когда для меня ответственность — это не нарушение веры в себя. Веры людей, которые верят в тебя.
0: То есть, если они тебе доверяют, да. ты уже ответственен.
2: То есть, люди пришли к тебе в ресторан, они ожидают, что получат хорошую еду, получат вкусную еду. Если человек тебе доверился там в семье, то ты не должен подвести его. Вот и одно из поддержек про неудачу как раз-таки. Я ж молодой был, мы взяли ипотеку, и первый раз ресторан закрылся, и у меня был всегда план в голове, что мне дадут кредитные каникулы. Я пришел, а мне говорят, какие кредитные каникулы, иди, дорогой, домой. Я понимаю, что у меня нет работы, и нечем платить как бы ипотеку. Я прихожу, и на самом деле вот от бессилия, то, что я подвел свою семью, я просто сел и заплакал. И вот меня жена тот момент поддержала и сказала, да, нормально, все, прорвемся. И прорвались.
1: Ну, на этой прекрасной ноте...
0: Вообще, да, о том, что нужно верить в чудеса, нужно жить с верой, вот, и в душе, и в сердце, и желательно в семье, чтобы тоже была вера. Мы благодарим нашего гостя, шеф-повара, блогера Олега Карачева. Мы благодарим всех наших слушателей за ваше доверие, за то, что вы выбираете именно наши радиостанции и утро с нами.
1: За то, что вы с нами остаетесь на одной волне. Олег, спасибо вам большое. Было сегодня очень приятно с вами познакомиться, поболтать, ведь мы сегодня прям окунулись в тепло, какую-то такую душевность. А мы что можем еще сказать? Наши дорогие радиослушатели, мы уже готовы с вами попрощаться и будем ждать вас завтра ровно в 7 утра.
0: Да, ну и отдельный привет Старобжигакаю и Батуринской станице.
2: И Майкопу.
1: И Майкопу, конечно же.
0: Пока-пока.
1: Пока-пока. Алло, село!
3: Спонсор часа – группа компаний «Югстроинвест».
4: Так здесь звучит двор. А это парк. А так звучит ремонт. Просто мы его уже сделали. За вас. Акция в просторном квартале «Ботаника». При покупке квартиры ремонт в подарок. Не пропустите. Звоните. Звездочка 1720. Югстроинвест. Нас рекомендуют друзьям. Срок акции с 1 февраля по 31 мая 2026 года. Застройщик ООО СЗ3 ЮСИ Кубань. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Краснодар. 214 ФЗ.
3: Люба, братцы, 104.9 FM.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи знают, что вечно можно смотреть на три вещи: как течет вода, горит огонь и как сосед чинит крышу. Это наши соседи первые узнают, когда вы жарите картошку, а когда тушите капусту. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Ну, посмотри на нашего соседа. Посмотри, как он относится к жене. Посмотри, как он ее любит. Каждый день цветы, подарки. Он ее на руках носит. Он ее целует через каждую секунду. Ну, почему ты так не делаешь? Почему?
1: Ты что, совсем с ума сошла? Я ее даже не знаю.
2: Шутки, прибаутки.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Как обычно, возвращается пьяный муж домой поздно вечером. Ну, жена его, естественно, со скалкой в коридоре встречает, говорит: «Где ты шлялся, скотина?» Муж говорит: «Пробка». Жена говорит: «Какая пробка? Полтретьего ночи, машин у нас в хуторе вообще нет. Какая пробка может быть?»
2: «И тебе говорю, пробка не открывалась».
0: Для соседа. Эци, да пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут не только давать имена бездомным собакам, но и разговаривать с ними по пути домой. Это наши соседи могут съездить на рыбалку и поймать там только скандал от жены. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович, а ты куда так быстро собираешься? Далеко уезжаешь?
1: К теще.
0: Никогда не видел, чтобы так сильно спешили к теще.
1: Так я от нее. Она к нам на выходные приехала. А я тогда пока у нее перекантуюсь. Ладно, давай, Русланчик, некогда мне.
0: Давай.

0: Шутки-прибаутки от Светланы Рожковой.
1: Мариша, а ты обруч с утра крутишь? А как же? И зарядку, и пробежку, и обруч. Все кручу в своей голове, пока не встану с кровати.

0: почему Земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак-ФМ.
0: Папа, а есть живое море?
3: Что-то не припомню такого.
0: А мертвое?
3: А мертвое есть.
0: Ой, там что, мертвые живут?
3: Вовсе нет, Нина. Бояться его точно не стоит. Оно так названо из-за особенностей его воды. В нем очень много соли. Гораздо больше, чем в других морях. И это делает воду очень плотной и тяжелой. Люди там могут легко плавать на поверхности без каких-либо усилий. Ложишься на воду и не тонешь. Так вот, из-за того, что оно очень соленое, никакие рыбы или другие морские животные в нем жить не могут. Поэтому его и называют мертвым. Там практически нет жизни.
0: А зачем оно такое нужно?
3: Ну, купаться-то в нем можно и даже нужно. Мертвое море славится своими целебными свойствами. Его вода и грязь содержат много минералов, таких как магний, кальций и калий, которые считаются очень полезными для кожи и здоровья.
0: А где оно?
3: Далеко от нас, в другой стране, Израиле.
0: А у нас какое море?
3: У нас в Краснодарском крае их два. Азовское и Черное.
0: Что-то я не помню Черного, только Голубое.
3: Это образное выражение, Нина. Почти черным и очень грозным оно может быть, например, во время шторма.
0: Понятно. Я люблю больше доброе море, Азовское.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак-ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Приходит отец с работы, и в дверях его встречает радостный ребенок.
2: Пап, папа, папонька, папочка, папуля, ты мне что-нибудь купил?
1: Нет, сынок, сегодня я тебе ничего не купил.
3: Малыш поворачивается, уходит и холодно бросает маме: иди встречай, там твой муж приехал.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

однако. Ой, да как же поют земляки! Эх, знай наших!

0: Участник акции «Знай наших» Константин Медведев, город Крымск.
1: Встречай, встречай, родная сторона. Мы победили в том честном бою.
0: Казак ФМ.

Друзья, здравствуйте! Дневная программа по заявкам начинается в прямом эфире. Меня зовут Алексей Орлов. Я вам желаю хорошего дня и прекрасного настроения в нашей компании. С этой минуты можно набирать наши цифры 8-928-401-2020. Дозванивайтесь, поздравляйте лично или передавайте привет. И напомню, что к этим же цифрам подключен наш Макс. Он для ваших сообщений. Ну а первое поздравление я хочу отправить в Краснодар. Сегодня свой день рождения отмечает наша замечательная, красивая, нежная жена, мама, тещенька и бабушка Ирина Владимировна Нагайкина. Любимая наша, сегодня весь мир словно стал чуточку светлее, ведь у тебя день рождения, а ты сердце нашей семьи, ее тепло и душа. Как любящая жена, ты даришь тихое счастье, надежное плечо, бесконечную поддержку и столько нежности, что ее хватило бы, чтобы согреть всех нас и всех своих друзей, всех окружающих даже в самые холодные дни. Ты мое сердце, моя душа, мое все. Как нежная мама, ты научила нас главному — верить в себя, ценить семью и не сдаваться. Твоя нежность и мудрость всегда являются для нас самым ценным подарком. Спасибо за бессонные ночи, за добрые слова, за то, что всегда знаешь, как поддержать так, чтобы все плохое ушло. А еще ты классная мировая теща и, конечно же, замечательная бабушка. Для внука ты целый мир, полный сказок, неожиданных открытий, увлекательных игр и самых невероятных вкусняшек. Мы желаем, чтобы жизнь как можно чаще радовала приятными сюрпризами, чтобы здоровье не подводило, а каждый день был наполнен любовью, счастьем и светом. Пусть сбываются все мечты, даже те, о которых ты пока не говоришь вслух. Твоя доброта, терпение и любовь объединяют всех нас и делают нашу семью крепкой и счастливой. Оставайся такой же красивой. И помни, что мы тебя все очень-очень любим. Ты самая незаменимая, наша дорогая и самая лучшая. Муж Юрий, дети Настя и Ваня, зять Леша и внук Тёмка. Дорогая Ирина Владимировна, принимайте теплые поздравления от всей команды радиостанции «Казак-ФМ». Радости, вдохновения, множество поводов удивляться и улыбаться. И пусть каждый день будет наполнен светом, теплом, благодарностью тех, кто вас искренне любит и ценит. С днем рождения!

0: Ароматные семечки от Мартина. Яркий вкус, новые впечатления.
1: Ты идешь по улице, а в руке квас. Староминский. Делаешь глоток и понимаешь. Староминский – то, что надо. Староминский. 30 лет безупречного вкуса.
2: Отправить деньги за границу проще простого. С банком «Кубань Кредит» и сервисом «Золотая корона» ваши переводы будут доставлены быстро и безопасно. Переводите деньги в страны СНГ и дальнего зарубежья, и где бы вы ни были, средства точно дойдут до адресата. Надежно и без лишних сложностей.
3: Полная информация о продуктах и услугах банка на сайте kk.ru. КБ «Кубань Кредит» ООО. Генеральная лицензия Банка России номер 2518. Реклама, не оферта.
4: Все товары и услуги сертифицированы.

0: Звонок у нас раздался из Псибая. Наталья Степановна, здравствуйте, добрый день.
1: Добрый день, аюрхунцы и дорогие кубанцы. Во-первых, хочу всех поздравить с большим христианским праздником, днем иконы Казанской Божьей Матери.
0: Да, спасибо.
1: А звоню, чтобы поздравить свою тёшку, куму, подружку, которая дружит с первого класса, и в этом году нашей дружбе исполняется 64 года.
0: Ух ты!
1: А 16 июля исполнилось 50 лет, как моя кума, подружка Наталья Васильевна Ленёва, в 56-м году Никитина, пришла работать в нашу Псибайскую школу номер 58, а сейчас она гимназия номер 4. И она продолжает работать учителем русского языка и литературы. Я поздравляю ее с этим замечательным датой. Как сказал заместитель главы нашего района по социальным вопросам, посещая гимназию, что она является хранительницей гимназии. Вот я ей желаю здоровья, бодрости, талантливых учеников и адекватных родителей, успехов в жизни, замечательной работе. И прошу поставить песню Юрия Лозы «Плод». Она у нее стоит на телефоне. Когда 6 лет назад мы шли через перевал, через Кавказский заповедник, на Красную Поляну к Черному морю, 5 часов утра он нас будил на стоянке. Поэтому, Наташенька, целую, люблю. Всего тебе самого-самого замечательного.
0: Дай Бог, пусть так и будет, конечно. Какой замечательный день вы родились. И, конечно же, вся жизнь ваша трудовая, вся ваша теплота и сердце принадлежит образованию. Это, конечно, достойно самых высших похвал и комплиментов, дорогая Наталья Васильевна. Мы поздравляем вас также и от коллектива нашей радиостанции. Оставайтесь и хранительницей гимназии, и хранительницей своего домашнего очага. Пусть все будет замечательно. И пусть будет еще много-много-много ваших благодарных учеников, восторженных отзывов и той любви, которой вы делитесь с младшим поколением. С днем рождения!

0: Казак-ФМ.
1: А это дневная программа по заявкам. Мы продолжаем. Друзья, я приветствую всех, кто настроен на волну Казак-ФМ. 8-928-401-2020. Набирайте, дозванивайтесь, либо пишите, отправляйте ваше сообщение. К этим же цифрам подключен наш Макс. Из Новочербиновска раздался следующий звонок. Татьяна, здравствуйте. Добрый день.
2: Здравствуйте.
1: Слушаем вас.
2: Так, слушаю, поздравляю с днем рождения Завалихина Николая. Ему сегодня 75 лет. Тебя поздравить, очень рады. С восхищением говорим. С тобой встречи, как награда. Мы все тебя боготворим. Живи на свете долгий век, родной любимый человек. Живи без грусти, не болей, душой и сердцем не старей. Живи счастливо и светло, с тобой спокойно и тепло. Прожить желаю сотню лет, не зная гор, слез и бед. Тебя поздравляю с днем рождения семьи Игнатенко Балакши и все родственники.
1: Уважаемый Николай, мы тоже присоединяемся от всей команды Казак-ФМ. Желаем вам долголетия, крепчайшего здоровья, сил, бодрости, чтобы еще было много планов и желания для реализации всего задуманного и запланированного. Пусть все получается. С днем рождения. Группа «Любэ», песня про коня появится в нашем эфире для вас. И давайте парочку сообщений зачитаю. Их уже очень много на данную минуту. Здравствуйте, Варенечки. Сегодня свой день рождения отмечает любимый муж, папа, сын. Волынка Владимир Валентинович, дорогой именинник, от души поздравляем с этим замечательным днем. Желаем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и счастья. Пусть каждый твой день будет наполнен радостью и улыбками, а все мечты и планы воплощаются в реальность. Мы гордимся тобой и любим тебя. Ты наш надежный защитник, опора и поддержка. Пусть удача всегда сопутствует тебе. Счастье, дорогой наш, и много-много радостных моментов. С любовью и теплом жена Валерия, сыновья Денис и Сергей, дочери Дарья и Екатерина, мама Любовь Ивановна, брат Иван, брат Николай, простите, сестры Вера и Наталья с семьями и вся многочисленная родня из Среднего Чулбаса подписались. Владимир Валентинович, приветствуем вас и поздравляем также от коллектива нашей радиостанции. Дай вам Бог всего самого хорошего. Здравствуйте, Варенечки, сегодня от души поздравляем с днем рождения прекрасного человека, хорошего друга и соседа Соколова Сергея из хутора Ленинодар. Желаем, чтобы каждый твой день был наполнен радостью, смехом и успехами. Пусть все твои мечты и планы сбываются, а жизнь дарит только приятные сюрпризы. Конечно же, крепкого здоровья, благополучия, гармонии во всех начинаниях, счастья и много-много радостных моментов, только положительных эмоций и новых возможностей для реализации всех твоих идей. С днем рождения, с наилучшими пожеланиями и большим уважением, семья Киреевых. Подписались под сообщением. Поздравляем. Пусть все это обязательно исполнится. Сергей, с днем рождения.
3: Выйду ночью в поле с конем.

0: дороги радионастрой. И по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.
1: Ну и летим далее, друзья. Звонок у нас из Старо-Джерелиевска. Людмила Николаевна, здравствуйте. Вам добрый день.
2: Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте, весь коллектив Казачка. Сегодня вот это июльский денек, я хочу поздравить. Я, правда, путаю, или 19, или 21 у Насти, вашу сотрудницу, Настю Нагалкину. Хочу поздравить с днем рождения. У ее мамы, по-моему, тоже не в один день. Вот. И пожелать им мирного неба, белого хлеба, чистой воды и никакой беды. И здоровья, здоровья и здоровья. И такой же активности, как и у вас, Настя, на Казачке. И песенку, Алеш.
1: Спасибо большое. Да, ну, мама Насти, Ирина Владимировна, такой подарок дню рождения себе сделал. Насте 19-го, у Ирины Владимировны сегодня 21-го. Поэтому поздравляем от всей души и от коллектива нашей радиостанции.

я по полю да по полюшку приду к тебе. Я по полю да по полюшку приду к тебе за тысячу верст. К тебе за тысячу верст. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе. Я с переломанным крылом, но прилечу к тебе за тысячу звезд.

0: Сладкий на Казак ФМ.
1: Из хутора Сладкий Лиман раздался следующий звонок. Татьяна Васильевна, здравствуйте, добрый день.
2: Здравствуйте, добрый день, Алексей.
1: Слушаем вас.
2: Хочу поздравить от всей души дорогого, доброго, уважаемого, отзывчивого и заботливого моего сына Олега. Сегодня его юбилей. От всей души поздравляем. Улыбнись веселей. Это твой юбилей. Мы целуем тебя, обнимаем. Много радостных дней, спокойных ночей, долгой жизни, здоровья, любви, семейного счастья, успеха в работе желаем тебе. Мама, сестра и племянница с семьей.
1: Татьяна Васильевна, а какой юбилей? Сколько исполнилось
2: 50.
1: Сыну? 50 лет красивый сегодня. Красивый, какой золотой юбилей. Я вас, в первую очередь, дорогая Татьяна Васильевна, хочу поздравить от себя, от коллектива Казак ФМ с тем, что 50 лет назад такое вот счастье появилось в вашей семье. Олег, вам хочется пожелать благополучия, удачи, вот такого неизменного и постоянного успеха. Пусть ваш дом будет полон достатка, счастья, уюта, радости. Пусть верные друзья всегда будут рядом, близкие. Пусть также по-прежнему наполняют вашу жизнь любовью, заботой и спокойствием. Ну и что-нибудь хорошее, современное, да казачье попросила ваша мама с удовольствием. Миро с песней «Казак» для вас.

0: спасенных детей, 300 миллионов благотворительной помощи, вера матерей, надежда отцов и любовь в каждом сердце. Это край добра, а добро краев не знает. Благотворительный фонд помощи детям Краснодарского края. Край-добра.ру.
1: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
2: Мы продолжаем. 12.45, ровное время московское. 8-928-401-20-20. Наши цифры. И к этим цифрам подключен Макс. Либо дозванивайтесь, либо пишите, отправляйте ваше сообщение. Главное, не забывайте подписываться, если вы общаетесь с нами в Максе или посредством электронной почты. Тимашевск у нас на связи. Тамара Михайловна, здравствуйте. Добрый день.
3: Здравствуйте, Алеша. Я хочу поздравить уже с прошедшим днем рождения внучка Артема. Ему было 20 лет. Пожелать ему здоровья и успехов в учебе. А еще 28 июля будет сыночкови день рождения. Ну, правда, он сейчас не с нами, там он за ленточкой. Ну, желаю ему здоровья и всем его там сыночками, чтобы они быстрее вернулись обедать домой живыми и невредимыми.
2: Дай Бог, пусть так и будет обязательно. Храни тебя, сынок, Александр Малинин, по вашей просьбе в нашем эфире. Всем сил, мужества, мирного неба над головой, скорейшего возвращения ангела-хранителя.

0: Рюмочки на Казак ФМ.
1: Друзья, ну пока сделаю небольшую паузу в ваших звонках, потому что очень много сообщений, все нужно зачитать, всех поздравить, поприветствовать в прямом эфире в программе по заявкам. И прямо этим сейчас и займусь. Если вы еще в процессе дописывания, уж простите за такое слово, вашего сообщения, то поторопитесь, пожалуйста. Бывает, очень часто уже попрощался, и долетают еще сообщения, буквально там разделяют нас с вами полминутки, минута до того момента, когда оно будет зачитано в эфире. Итак, поехали. Поздравляем дорогого человека из Новощербиновска, из Завалишина Николая Алексеевича с юбилеем, 75-летием. Желаем крепкого здоровья, чтобы внуки помогали и только радовали. Семья Кирий, юбилей сегодня. Да, это хорошо. Это мы уже знаем, уже поздравили. Николай Алексеевич, еще раз вас приветствуем. И хорошо, что был звонок. Лично вас поприветствовала Татьяна. Так, всех жарким июльским денечком. Наталья из села Шедок поприветствовала. Да, денечек сегодня действительно такой жаркенький. Добрый день. Передаю привет самым классным девчонкам на море. Ирине и Дарине. Прекрасного всем отдыха. Наталья из Нижегородской области. Ой, Наташ, приветствую вас. Вы уже второй день с нами на нашей волне. Привет всей вашей компании. Хорошего отдыха. Сегодня 21 июля свою кашемировую свадьбу отмечают мои бабушка и дедушка Брынцевы Мария Михайловна и Владимир Сергеевич. Я их поздравляю с этой датой. Хочу пожелать им крепкого здоровья и счастья. Дожить сначала до золотой свадьбы, а потом до бриллиантовой. А дальше, как Бог даст. К поздравлениям присоединяется сын Сергей, дочь Наталья с семьями. Все друзья, все родные прокричали горько. Владимир Сергеевич, Мария Михайловна, и мы к этому хору присоединяемся и поздравляем вас с годовщиной, с кашемировой свадьбой. Так, здравствуйте, когда будут подведены итоги? Итоги конкурса, да, завтра будут подведены, чуть позже обязательно еще об этом напомню. Тем более осталось совсем мало времени. А сообщения летят и летят, и это здорово, я имею в виду сообщения признания в любви. Добрый день, казачок. Пишет вам сегодня Рева Любовь Ивановна из станицы Старонежно-Стеблиевской. Хочу поздравить с днем рождения Пушкареву Валентину Захаровну, хутор Крупский, дорогая сестренка. От всего сердца поздравляю тебя с днем рождения. В твои 82 ты являешься для нас настоящим примером мудрости, терпения и силы духа. Твоя забота и любовь всегда согревали наши сердца. Твой жизненный опыт помогает нам находить верный путь. Желаю крепкого здоровья, душевного тепла и радости в каждом прожитом дне. Пусть близкие люди окружают тебя заботой, вниманием, а каждый новый день приносит только хорошие новости и приятные моменты. Пусть твои глаза светятся счастьем, а сердце остается молодым и добрым. С уважением. С днем рождения. Люблю, целую, обнимаю. Валентина Захаровна, мы вас приветствуем и поздравляем от всего сердца, конечно же, от коллектива радиостанции Казак ФМ. Прекрасное пожелание. Пожалуйста, пообещайте все это выполнить. Поехали дальше. Огромный привет из Адыгеи, Казак ФМ, Алексей Орлов. Хочу попросить хорошую песню для моего золотого помощника, мастера на все руки и просто хорошего человека Виктора. Он сейчас перекрывает крышу на жарком солнце. Хочется ему поднять настроение, пожелать удачи в делах, семейного благополучия и, конечно, крепкого здоровья. Ой, жалко, что вы не подписались. Виктор, вам наши самые добрые пожелания от радиостанции Казак ФМ. Ой, вот признание в любви я вижу. И чистушечки, спасибо большое. Все обязательно передадим. Так вот, по поводу конкурса, естественно, с удовольствием еще раз напомню. Для тех, кто, может быть, не успел еще принять участие, поторопитесь, сегодня у вас есть для этого еще всего лишь один день, потому что на Казак ФМ продолжается конкурс, он называется «Признайся в любви», присылайте признание своей второй половине в наш МАКС по номеру 8-928-401-2020 с пометкой «Любовь». Самые искренние поздравления, признания. признания, конечно же, прозвучат в эфире. Ну, а автор самого лучшего получит сертификат на проживание в городе-отеле «Бархатные сезоны». 3 дня, 2 ночи. Спонсор город-отель «Бархатные сезоны» — это первая линия Черного моря на федеральной территории «Сириус». Высшая категория пляжа и отдых для всей семьи. Здесь есть все необходимое для комфортного отдыха. Футбольные поля, конференц-залы, аквазона, детские и спортивные площадки, столовые, магазины, кафе, центр здоровья, салоны красоты и спа. А при бронировании на сайте города-отеля промокод «Семья» дает скидку 15% на проживание в семейном и спортивном кварталах до 31 октября. «Бархатные сезоны» – там, где счастлива ваша семья. Признавайтесь в любви. И еще раз повторюсь, конкурс продлится до 22 июля. То есть завтра будут подведены итоги. Друзья, поторопитесь. Много уже желающих. Конкуренция непростая, но самое главное, сколько признаний, какие нежные, теплые эти слова. Боже мой, иногда просто мурашки. Читаем, мурашки бегут. Всем семьям хочется пожелать мира, гармонии и вот такой же нежности на долгие-долгие годы. Вот еще успели. Добрый день. Поздравляем с днем рождения Тарасенко Виктор. Вячеслава из поселка Знаменский. Желаем много-много счастья, побольше мира, добра. Пусть обходят все ненасти, и пусть сбываются мечты. Здоровья, мирного неба над головой. От родственников. Вячеслав, поздравляем вас с днем рождения и от коллектива Казак ФМ. Друзья, завершить хочу песней. Это новинка. Она называется «Быть счастливым». Буквально месяц, ну чуть больше назад, в июне состоялся официальный релиз. Зара и Чапаев ее исполнили. Замечательная песня. Обратить тоже на нее внимание. Мне почему-то кажется, что она также станет частым гостем программы «По заявкам». Меня же зовут Алексей Орлов. Спасибо за компанию. Хорошего дня. Оставайтесь на нашей волне. А вечерние варенички вернутся уже в 20 часов. Пока.

тебя не хватает очень. Грусть на сердце, темно и сыро. Жарким летом приходит осень, и дожди моросят уныло. Мне тебя не хватает, знаешь, как тоскуя, душа.

тебя не хватает, веришь? Плачет ветер печальной скрипкой, лишь закат за окошком тлея мне подарит свою улыбку.

0: Если твой Анатолий думает, что ты красивая без той сумочки и без букета цветов, знай, что ты красивая и без Анатолия.
1: Шутки, прибаутки.

0: сотни народов, и у каждого своя музыка, в которой живет душа. Душа народа. «Казачок» — русская казачья пляска. Исполняет ее пары, где один партнер играет роль казака, а другой — казачки. Стоят они друг напротив друга, кланяются в знак приветствия. Затем начинают двигаться по кругу, держась за руки. Все быстрее и быстрее ноги такт отбивают. «Казачок» — танец энергичный. Все тело в движении, прыжки, повороты, наклоны, стук каблучками, взмахи руками — все есть. А еще «восьмерка» — это движение, когда казачка делает поворот вокруг своей оси, держась за руку партнера. Что интересно, на праздниках незамужние девушки танцуют скромно, глаза вниз, рук высоко не поднимают. А замужние пляшут от души, припевают. То руки в боки, то хлопают в ладоши. Дразнят казака. Пляска яркая, эмоциональная. Она является одним из символов России, ее душой.
1: Море лето с Казак ФМ.

0: Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Идут два соседа по станице, а навстречу им красивая такая девушка. Поравнявшись с ними, она улыбается, и тут один другому говорит: «О, видал, Мишань? А, это она мне улыбнулась». «А кому же еще? Я, когда тебя в первый раз увидел, вообще неделю ржал».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

добрые соседи. Само мнение – гора по соседству с глупостью. Так считают наши соседи-рутульцы. Родина этого народа – горы Кавказа. Но есть версия, что далекие предки рутульцев некогда жили на территории Италии. Именно оттуда начинается их история. Как бы там ни было, во всем мире сегодня около 60 тысяч рутульцев. В России их 35 тысяч. И всего 510 представителей этого древнего народа прописаны в Краснодарском крае. Родным языком у них считается рутульский язык, но у него есть несколько диалектов – шинацкий, мюхрецкий, ихрецкий, барчинский и рутульский. Говорят, что в некоторых аулах одно и то же слово иногда звучит совершенно по-разному. Но несмотря на разницу в звучании языка, традиции и обычаи у всех рутульцев одинаковые. Одна из таких традиций – веселый весенний праздник Эр. В этот день рутульцы радуются приходу весны и чествуют своего древнего бога Эра. Эр отмечают чуть раньше, чем Навруз, но не менее весело и интересно. Обычно в праздничный вечер барабанщики и зурначи обходят село Рутул и зовут всех жителей на танцы. Веселее всего детям, они ходят из дома в дом, стучатся в любые двери, напевая праздничную песенку про Эра и его дочку, и выпрашивают сладости. Хозяйки, готовясь к празднику, пекут особый хлеб, большую лепешку с дырочками и непременно во время замешивания теста кладут в муку щепотку сахара, чтобы год был сладким. После заката же рутульцы отправляются в гости. В этот вечер столы ломятся от яств. По традиции на Эр полагается доесть все запасы прошлогоднего сушеного мяса. На следующий день в мечетях читается молитва. Затем мужчины делят приношения садака и раздают их женщинам. Поэтому в рутульском языке выражение «попасть на садака» означает «наесться до отвала».

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной? Да сосед толковый! Только наши соседи раскладывают весь инструмент точно по полочкам, но забывают, где эти полочки находятся. Это наши соседи по утрам на пробежку тратят меньше времени, чем собираются на нее. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа. Ба-ба-ба!

0: бачили, що це?
1: Что такое лопас на кубанском диалекте? Вот рассуждение людей, которые встретились на нашем пути.
0: Ты бачь, как оно!
2: Как будто название какого-то цветка.
3: Какой-то вот инструмент для земледелия.
4: Лопас похоже на лопасть, но это точно не лопасть.
5: Может, это какой-то предмет, чтобы ходить с ним в лес, например, за хворостом.
6: То, чем пахали землю, и вот одна из этих деталей, это есть лопас.
7: Лопасть какая-то.
8: Это, я предполагаю, какая-то порода рыбы.
3: Как будто название какого-то растения.
5: С ветрами связаны какие-то ветродуйки. Так, ну, вроде бы, думаю, так.
8: Типа что-то морского продукта лопас.
9: Лопас – это, наверное, какой-то такой загон для домашних животных, такой, ну, огражденный, с навесом, где они жили.
1: В действительности же лопас – это навес. Лопасы служили защитой от дождя и солнца. Часто там обитал мелкий скот или птица. В кубанских жилищах лопасы появились не сразу. А вот что долго оставалось неизменным, так это строительство каждой хаты или дома усим гуртом, всей станицей или всем селом. И по случаю окончания стройки обязательно входаны. Большой праздник у хозяев нового жилья. Вообще так.
0: Море лето с Казак ФМ.

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Стоит мужик на остановке, ну, с работы домой едет. И мимо него в этот момент пробегает какой-то другой мужичок. Подбегает к нему, щелкает его по носу и говорит: «Дурачок!» И побежал дальше. Мужик думает: «Тю, странно, какая-то ерундятина непонятная». На следующий день ситуация повторяется. Он себе стоит, пробегает мимо мужичок, щелкает его по носу и говорит: «Дурачок!» И побежал дальше. Мужик думает: «Да что такое-то? Непонятность какая-то». И весь день ходит, думает об этой ситуации. Что это за история? Жена говорит: «Ты что такой задумчивый?» Он говорит: «Да ты представляешь, стою на остановке, подбегает какой-то мужик, по носу меня щелкнул, говорит: «Дурачок!» и побежал». Жена говорит: «Тю, странный какой-то действительно. Что это за история?» «Да ты забей, не бери в голову, ничего страшного». На следующий день мужичок опять стоит на остановке, мимо пробегает этот самый, щелкает его по носу и говорит: «И я беда».
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Здравствуйте, земляки.
2: Мы ансамбль «Креница».
1: Слушайте наши песни.

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Ой, ребят, вчера история смешная была. Легли с женой, значит, спать, ага. Ну, свет по всей квартире выключили. Слышим, шорох какой-то на кухне. Прям не шорох, а грох. Ну, посудой кто-то гремит. Жена говорит: кошка, а я забыла котлеты накрыть. Ну-ка беги. Я бегу на кухню, жена мне вслед орет: сковородка ее шивани, сковородка ей как следует, еще больше так не делала. Ну и что вы думаете, захожу я на кухню, кошка спокойно спит на стуле. Но видели бы вы, как заметалась по кухне теща.
0: Для соседа. Это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

0: добрые соседи.
1: Дорожи новыми дорогами и старыми друзьями, говорят наши соседи-сербы. В Краснодарском крае во время последней переписи населения насчитали всего 250 сербов, а во всем мире их аж 12 миллионов. Где бы ни жили сербы, они гордятся тем, что они сербы, а еще гордятся своей историей. И им действительно есть чем гордиться – своими известными предками и современниками, начиная от святого Савы, основателя православной сербской церкви, до великого изобретателя Николы Теслы и теннисиста Новака Джоковича. Уезжая жить за границу, сербы очень скучают по родине. А поэтому там, куда они переезжают, непременно появляются кафе с национальной кухней и национальные объединения, где молодежь узнает традиции и обычаи своего народа. Одна из самых интересных традиций – празднование крестной славы. В этот день сербское семейство имеет своего святого, которого почитают все члены фамилии и наследуют по отцовской линии. Женщина, выходя замуж, почитает славу своего мужа. Говорят, что эта традиция сербам досталась от предков, живших еще в дохристианские времена. Согласно одной из версий, каждая семья, или точнее каждый род, отмечает тот день, когда принял христианство, и, соответственно, почитает того святого, память которого в этот день отмечается. Например, Николая Угодника своим покровителем считают те, чьи предки некогда крестились в день памяти Николая Угодника. Накануне крестной славы сербские хозяйки приводят в порядок дом и приглашают священника осветить жилище и воду, на которой затем готовят славский калач и варят жито. С церковной точки зрения славский калач, выпекаемый в виде круглого хлеба, символизирует жертву, приносимую в честь святого покровителя. Важно, чтобы он был замешан собственными руками, а не куплен в магазине. Обязательно в день перед славой навестить могилы предков, а утром в день торжества всей семьей сходить в храм для причастия. Во время службы молятся не только о здравии живых членов рода, но и об упокоении тех, кто оставил этот мир. Вечером на торжественный ужин собираются все члены семьи. На стол обязательно ставят калач и колево, а еще освященную в церкви высокую свечу. Ее возжигают после молитвы. Так начинается праздник. Огарок славской свечи после праздника поставят под икону святого покровителя семьи, где она и простоит до следующей славы. После обряда зажигания свечи хозяин дома поливает калач красным вином и отламывает кусок каждому из присутствующих членов семьи. Так происходит своеобразное славское, а не церковное причащение хлебом и вином. А потом начинается прием гостей. Считается, что гостей на славу не зовут. Но сербы настолько гостеприимны, что из любого правила есть исключение. Гости званые и незваные. В день славы дом должен быть открыт для всех.
0: Добрые соседи! Эх,

0: пути с Казак FM.
1: Привет, друзья! Я Валерий Курас. Слушайте мои песни на радио Казак FM.

Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи при продаже квартиры могут доплатить риэлтору, чтобы тот сказал покупателю, что все соседи идеальные. Это наши соседи, укладывая детей спать, могут разбудить весь подъезд. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, ты знаешь, чем занимаются твои соседи сверху?
1: Ой, Петрович, судя по топоту, по вечерам они дрессируют слонов.
0: Ага, он как?

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Пап, а почему шелковица так называется? Она из шелка, что ли?
3: Нет, Ниночка. Название шелковицы появилось из-за того, что на ветках этого дерева живут и размножаются шелкопряды, которые питаются его листьями.
0: А кто это такие шелкопряды? И что они прут?
3: Не прут, а придут. Шелкопряды — это такие насекомые. Они похожи на маленьких гусениц. Они едят листья и начинают выделять особую жидкость, которая окутывает их тело. Затем она высыхает и превращается в нити, из которых и получается шелк. Когда шелковые нити высохли, их собирают вместе. Затем переплетают друг с другом, чтобы создать пряжу. Из нее ткачи создают разные ткани, из которых шьют одежду, постельное белье и многое другое. За всю жизнь один шелкопряд съедает примерно 5 килограммов листьев шелковицы. Гусеницы эти не только прожорливые, но и очень продуктивные. Один крошечный кокон — это 1,5 километра шелковой нити, а 500 шелкопрядов производят почти 2 метра шелка. А этого хватит, например, на 1 кофточку.
0: Значит, на нашей шелковице кофточки растут?
3: Нет, дочь, у нас только ягоды. Они не только очень вкусные, но и полезные. В них содержатся калий, железо, витамины В и С, которые помогают укрепить иммунитет.
0: Ты маме скажи, что я иммунитет укрепляю. А то она ругается, что у меня руки от шелковицы грязные.
2: Папа знает.
4: Море лето. Казак ФМ.

0: на Казак FM. Анекдот от Трегубыча.
1: Значит, запомните, если в детстве бабушка разрешала вам зимой ходить без шапки, то будьте уверены, скорее всего, это не родная бабушка.
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак FM.

Радио «Казак ФМ» представляет: что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый. Только наши соседи могут забыть имя соседа, но никогда не забудут, как он 10 лет назад плохо припарковался. Это наши соседи начинают новый ремонт сразу после того, как закончили предыдущий. Ведь он длился годами. И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Русланчик, представляешь, мне сейчас мошенники звонили, моей женой представились и попросили 5000 на карту отправить. Чую развод, я их послал и телефон отключил.
1: Петрович, а что, если это реально твоя жена была, а не мошенники?
0: Тогда точно развод. Она мне этого не простит. Ух ты, а где я мобилу-то дел, а?
2: Два соседа, два соседа, два соседа на Казак FM.
3: Два соседа,
2: два соседа,
3: два соседа на Казак FM.
4: Всем привет, я Юта. Слушайте мои песни на радио «Казак».

Почему не зовешь? Море лето.

0: Радио «Казак ФМ» представляет. Что русскому человеку для хорошей жизни надо? Участок земли родной, да сосед толковый.
1: Только наши соседи при выборе игрушки для ребенка берут ту, в которую хотят поиграть сами. Это наши соседи учатся в школе два раза. Первый раз сами, а второй, когда делают уроки с ребенком по всем предметам.
0: И все же это хорошо, когда есть такие два соседа.

0: Петрович,
1: да.
0: Как тебе этот новый сосед из 56-й квартиры?
1: Русланчик, пока я понял одно. По утрам он любит кофе с молотком.
0: С молоком, ты хотел сказать?
1: Нет, Русланчик, именно с молотком. Пойду ему дрель.

0: почему земля круглая? А почему кошки говорят мяу?
1: Ну...
0: А почему у людей нет хвоста?
1: Дочь, спроси у папы. Папа знает.
2: Папа знает. На Казак ФМ.
0: Ну, папа, почему на обед всегда какой-то суп?
3: Потому что суп, Ниночка, это очень полезная еда. Он содержит много витаминов, минералов и других питательных веществ, которые нужны для роста и развития твоего организма. Они укрепляют наши кости и зубы, а волокно помогает нашей пищеварительной системе работать лучше.
0: А что такое волокно?
3: Это часть пищи, которую наш организм не может переварить. Оно проходит через наш пищеварительный тракт и помогает очищать его от шлаков и отходов.
0: Но я не очень люблю есть суп. Можно есть что-то другое на обед?
3: Конечно. Иногда можно выбирать и другие блюда для обеда. Но супы – это отличный способ получить много питательных веществ сразу. Они помогают укрепить иммунную систему и делают тебя более здоровой и энергичной.
0: А можно в суп добавить то, что мне нравится, чтобы вкуснее было?
3: Конечно, ты можешь добавлять в суп то, что тебе хочется, чтобы сделать его вкуснее, ну и интереснее для себя. Например, ты можешь положить в суп сметану, какие-то приправы, любимую зелень, лапшу, макароны или картошку.
0: А конфеты?
3: Ну, тогда это уже не суп получается. Конфеты можно после него.
0: Ой, что-то супа захотелось.
2: Папа знает.
4: Море лето с Казак ФМ.

0: от Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Скажи мне, дорогой, а вот что бы ты сделал, если бы вдруг я упала в речку?
2: Ну как что, я бы побежал, конечно, в соседнее село за помощью.
1: Подожди, но ведь это же далеко.
2: Ой, ты знаешь, для тебя, любимая, я бы и дальше побежал. Вот честное слово.
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак-ФМ.

Кашнай – это таджикский духовой музыкальный инструмент. Переводится как «двойная свирель». Кашнай состоит из двух одинаковых трубок из тростника. Каждый имеет 6 игровых отверстий. В их верхних частях – одинарные язычки. Стволы трубок разукрашены нарезами в форме змеек. Звук кашнай издает очень сильный, резкий, с биением. Исполнитель должен быть невероятно талантлив, с замечательным слухом. Играть на кашнай сложно, и только мастер сможет его подчинить себе и заставить исполнить песню соловья, крик перепела и других птиц. Об одном таджике-музыканте, который исполнял марш на кашнай в сопровождении ударных, писал в 19 веке коллекционер музыкальных инструментов Август Эйхгор. Исполнял он, наигрывая, рассказывая, маршируя и жестикулируя с необычайным жаром, артистическим огнем. Он сам и флейтист, и исполнитель на сурнае, и тамбур-мажор, и виртуоз на кашнае, а также замечательный певец. Одним словом, среднеазиатский музыкальный гений. Исполнитель уникален, как и сам музыкальный инструмент. Его звук удивляет, восхищает, заставляет сердце замирать. Какую бы мелодию ни исполнял музыкант, слушателю она понятна. Ведь это поет кашнай, душа таджикского народа.

0: Здравствуйте, земляки!
1: Мы ансамбль «Креница».
0: Слушайте наши песни на Казак FM.
2: Под казачьи песни жить и веселиться мы желаем всем!

вечер, это «Варенички». Мы в прямом эфире. Плюс 7-928-401-2020 номер нашего телефона. Таков же Макс. Меня зовут Виктория Никитюк. Рада буду ловить ваши сообщения в перекличке. Поздравительные, приветственные, просто о хорошем настроении. Как день прошел, как погода. Сегодня, напомню, 21 июля, вторник. День нездоровой пищи на календаре. Ну, так себе, скажем, праздник. Хотя сегодня в окошке одного кафе прочитала крупными буквами, наверное, сейчас, если кто-то там был или хозяева, заулыбаются. От вкусной пищи не толстеют. Я подумала, действительно, когда все с удовольствием, это же просто прекрасно. Вижу, что Руслан из Ярославля первый всем своим друзьям передает привет. В перекличке Ярославль первый отметился. Прокопий Жнец. Значит, Прокопий, Николай и Федора сегодня именинники. Поздравляем. А вот Татьяна Ивановна Ломбарская из Краснодара пишет о том, что сегодня день женского счастья. Она поздравляет всех женщин радио Казак ФМ, своих коллег и друзей, всех женщин Кубани и России. Это наш особенный день. Формулу счастья еще не вывел никто. Женское счастье, когда легко и светло на сердце. Ты порхаешь, как бабочка, и улыбаешься. Для каждой из нас оно свое. Для кого-то это семья, для кого-то карьера. Ну, пусть у каждой будет свое, и желаю поймать его и не отпускать никогда. Пусть сегодня и всегда ваша жизнь будет наполнена любовью, чтобы хотелось жить и смеяться. Желаю всем милым женщинам улыбок, любви, здоровья, чтобы любимый был рядом. Чаще дарил цветы без повода. Улыбайтесь, не грустите, не огорчайтесь. Будьте любимыми всегда. Пусть вами восхищаются и поддерживают в любых начинаниях. Будьте поистине счастливыми. Пусть ваше женское счастье станет таким же глубоким, как океан, таким же бесконечным, как звездное небо. С праздником, дорогие очаровательные женщины. С днем женского счастья. Мы присоединимся к Татьяне Ивановне. Татьяна Ивановна, а ваша подружка Валентина Андреевна Иванова просит, чтобы для всех ее друзей прозвучала песня «Как упоительно в России вечера». Прекрасное начало двух подруг в нашем эфире. А вы, дорогие друзья, звоните плюс 7-928-401-2020 и жду ваших сообщений с нетерпением.

0: Частушка для казака от Татьяны Туманян из станицы Нововладимировской.
1: Напишу частушки я и пошлю для казака. Пусть играет и поет, и веселит он весь народ.
0: Реклама на Казак-ФМ.
2: Вас беспокоит родинка? Не откладывайте визит к специалисту. Проверьте свою родинку. В клинике «Родинка» первичный осмотр и консультация абсолютно бесплатно. Удаление от 1000 рублей. Клиника «Родинка», Краснодар, Таманская, 153, корпус 2.
3: Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста.
4: Почему всегда нужно куда-то ехать? Почему нужно тратить свое время в пробках?
5: Не нужно. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Все в пределах 15 минут. Школы и детские сады, фитнес и развлечения, магазины и спортивные площадки. А главное, комфортные и функциональные квартиры с более 400 планировок от 3,2 миллионов. Не тратьте время в пробках. Жилой район «Народные кварталы» от НВМ. Мы в пробках не стоим.
6: Застройщик ООО «ССК «Градстройпроект». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
7: Сезон скидок в Мюнхене уже начался. Не упустите момент. Мировые бренды, ткани высшего класса, идеальный крой. Все, что создает ваш неповторимый стиль, теперь стало доступнее. Спешите в наши магазины. Краснодар, Красная, 127. Сочи, Кооперативная, 8. Мюнхен. Создай образ своей мечты прямо сейчас.
8: Все товары и услуги сертифицированы и лицензированы. Телефон рекламной службы 205-57-75.
9: Вечернее время. Время повышенной родительской ответственности. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Краснодарского края напоминает. 22:00. Детям пора домой.
10: Пораночки! На Казак-ФМ.
11: Руслан из Ярославля пишет: в Ярославле уже 10 дней идет дождь. Какой ужас! Как вы? Я хочу жару. Как мы? Я не хочу жару. Я не знаю, как насчет 10 дней дождь. Это в 100 лет одиночества же в романе Маркеса. Сколько? 100 лет шел дождь? Да? Или сколько? 30 лет шел дождь? Ого! Да, тоже представление о себе так. Но на самом деле, Руслан, от жары тоже очень сильно устаешь. Женским счастьем всех, пишет Руслан. Женщин поздравляет. А Виталий Кривопуск присоединяется и пишет: спасибо за такие прекрасные песни. Всех с днем женского счастья. Будьте здоровы, любимы, Богом хранимы. И оставайтесь все на волне Казак-ФМ. С уважением, Виталий. Добрый вечер, Виктория, и все радиослушатели. Поздравляю с днем Казанской иконы Божьей Матери. Татьяна Бирюкова из Волгограда с нами пишет. Ой, спасибо, Танюша. Да, самая любимая моя икона, да, правда. Пусть Богородица защитит всех от бед и принесет в сердца радость. Очень красивая икона. Все иконы, вы знаете, чудотворные, но вот эта икона прямо в самое сердце запала. Татьяна, понимаю, я вот читаю этот день действительно настоящим праздником. Хорошее поздравление. А мы сегодня, Тань, о женском счастье вместе с тем. Пусть Богородица нам в этом помогает. Татьяна Овсиенко, песни «Женское счастье» продолжает программу, а вы звоните и пишите +7 928 401 2020. Быть может, удобнее на вареник написать. Вареник @казак.фм. Жду.

0: Взглядный ведущий, самый лучший, светлый лучик солнца, самый вот лучший.
1: Спасибо, лучик Сережа, солнца, который, ближе к делу.
0: Да. Хотелось бы еще передать привет всем, кто меня знает, вот счастья, здоровья всем пожелать. И хорошая песня для моей прекрасной бабулечки Томочки. Драгоценная моя, для тебя эта песня, всех с праздничком. Целую, обнимаю, люблю.
1: Да, и вчера про хлеборобов в вечернем выпуске говорили. Хлеб всему голова, всем тем, кто закончил уборку, может, тут еще не закончил, посвящаем.

Здорово, дневали, браты казаки и жители славной Кубани! Я Евгений Шевченко, руководитель ансамбля казачьей песни «Традиция» станицы Натухаевская. Рад встрече с вами на волне.

0: Шутки на Казак ФМ.
1: Продолжая программу, напомню вам номер телефона +7 928 401 2020. Звоните, пожалуйста, потому что линия свободна. +7 928 401 2020. Можете написать в наш Макс, такого же, да, такие же, +7 928 401 2020 цифры. Кроме того, хочу напомнить, что можно из сайта отправить ваше сообщение. Друзья, сегодня поздравляем всех с Днем женского счастья. Раиса Давыдовна пишет: всего самого наилучшего хочу пожелать Людмиле Петровне, Нине Афанасьевне, Татьяне Кимовне, Валентине Дмитриевне, Валентине Григорьевне, Вере Пищулиной и Валентине Степановне. Огромного вам женского счастья. Всех обожаю, обнимаю. Ваша Раиса Давыдовна. Мы слушаем часики от Валерии. Я возьму звонок.

0: привычки на Казак ФМ.
1: Друзья, вижу в перекличке Оренбург, Ярославль, Волгоград и Москву. Это здорово. Добрый вечер, Виктория. Приветствую, родной казачок. С большим уважением написала Светлана из Москвы. Я с таким удовольствием прочитала. Светлана пишет: сегодня у меня день рождения. Поздравляем же Светлану, нашу москвичку, которая на волне радио Казак ФМ каждый вечер с нами. Поздравляем, Светочка. Вы пишете: я хочу поблагодарить жизнь за то, что умею искренне улыбнуться, вдыхать полной грудью и слышать свое сердце. Слушать, чего же мне еще желать? Я хочу, чтобы мои близкие были здоровы и счастливы, чтобы мое окружение было надежным и понимающим, чтобы всегда сохранялся баланс между отдавать и брать, и пусть небо над головой всегда будет мирным. Всем желаю уютного, теплого вечера в кругу своих родных. Светочка, и счастья, и тепла, и любви, и добра. Чувствуйте, от всего сердца вот захотелось вас поздравить от всего сердца. Замечательный день, ваш день сегодня. А вот Лях, Людмила из хутора Труд. Поздравляем с днем рождения, любимая племянница Юлия Владимировна Авилова. Везения, счастья и любви на все времена. Всем привет, обнимаем, целуем, поздравляем. У нас Инна из Майкопа на связи, Адыгея с нами. Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Хочу передать привет всем. Вики, Никитюк.
1: Ой, спасибо.
2: Пожелать всем здоровья, благополучия, мирного неба над головой. И пусть все беды и невзгоды обходят стороной.
1: Ой, Инночка, так и вам же пожелаем прям в ответ с большой душой, такое сердце перед собой рисую. Благодарим вас. Всем нужно счастье. И мужчинам тоже, их мужское, а нам женское. А сегодня вот такая отметка в календаре. День женского счастья. По просьбе Инны, я от тебя вдали, мой Бог. Думаю, Светлана, вы тоже будете рады услышать этот музыкальный подарок.

0: прокуратура, полиция, Центральный банк, администрация Краснодарского края предупреждают. Вам звонят и под любым предлогом просят назвать данные банковских карт или код из СМС для доступа к вашему личному кабинету на портале госуслуги, подтвердить ваши персональные данные. Знайте, это мошенники. Их цель одна – завладеть вашими деньгами и информацией. Представители администрации, банковской системы и силовых структур никогда не запрашивают конфиденциальные данные по телефону. Единственное правильное действие – положить трубку. Без разговоров. Кладите трубку.
1: Вареночки! Вареночки! На Казак-ФМ!
2: А Виталий из Абинска поинтересовался: Виктория, когда же будет день мужского счастья? Всем привет. Виталий, будете смеяться. Я знаю, что вы знаете почему. 19 октября. Ни за что не забудете. В день рождения моей дочери. Кстати, она минуту назад зашла в студию, я ей рассказала, она засмеялась тоже. Говорю, никогда не забудем, когда мужчин с днем мужского счастья поздравлять. Добрый вечер, любимый казачок. Передаю привет своим родителям в выселке Морозовым, Владимиру и Наталье. Люблю вас, обнимаю. Уютного летнего вечера вам. Всех с днем иконы Казанской Божьей Матери. Любви, добра и мира всем желает Морозова Анастасия. Настя, вам привет. Так, еще сообщение. Добрый вечер, Казак ФМ. Передаю огромный и сердечный привет из Севастополя, пишет Анастасия. Еще одна. Сейчас мы с семьей сидим за ужином. Слушаем ваше замечательное радио. Ой, спасибо. И наслаждаемся этим теплым вечером. От всей души хочется пожелать каждому мирного неба над головой, добра, душевного тепла и счастья. Пусть в суете повседневной жизни всегда находится место для простых радостей, искренних улыбок и моментов, которые делают нас счастливыми, словно в детстве. Берегите своих родных, чаще обнимайте близких и говорите им самые важные слова. Ведь нет ничего дороже семьи. Полностью с вами согласна. И отдельные самые теплые слова нашей любимой бабушки Тани из Новоандреевки. Бабушка, крепкого вам здоровья, долгих и счастливых лет жизни. Спасибо за вашу любовь, заботу и мудрость. Мы вас очень любим, ценим и крепко обнимаем. Ваши внуки, правнуки всегда рядом с вами, а всем сердцем. Как приятно. Анастасия взяла телефон или ноутбук, не знаю. Она написала такое милое сообщение для всех нас. И радио-то похвалила, и всех поздравила, и бабулечку Таню не забыла. Умничка! Анатолий передает большой привет всем жителям Сочи. Мацеста, привет! В особенности тещи, дорогой Галине Степановне. Пускай ножка быстрее заживает, мы ее любим. Любимый зять Анатолий просит песню. Внуки и дети присоединяются. Анатолий, никогда стараюсь никому не отказывать. Песню вы красивую выбрали. Но сначала дозвонившаяся Валентина Ивановна из Краснодара. Добрый вечер.
3: Добрый вечер. Я хочу передать привет своему мужу. Я нахожусь в больнице, а он в стиле белом хозяйничает там.
2: А как его зовут, Валентина Ивановна? Как зовут?
3: Владимир Филиппович.
2: Ой, Владимир.
3: Мы вместе 65 лет уже.
2: О, вот это да. Да, и самой стало смешно, да, еще такая молодая. Мы как птицы с тобой, да. Вы рассказали мне, что Валентина Ивановна, кажется вам и думается, что эта песня прям про вашу пару.
3: Это точно, только про нас. Я очень люблю эту песню, и вас, Вика, люблю тоже.
2: Ой, спасибо, дорогая. Валентина Ивановна, ну сегодня в первую очередь поздравляю, пожелаю вам выздоровления, быстрейшего возвращения к любимому. Любимых оставлять надолго нельзя, с любимыми не расставайтесь. А и во вторую очередь поздравлю с Днем женского счастья. Владимир Филиппович, ваше огромное счастье, я уверена. Девочки, дорогие мои, сегодня прямо женский эфир получается по песням. Людмила Якушева, «Мы как птицы с тобой» продолжает программу. Всех поздравляю и желаю, чтобы ваше счастье было рядом. Валентина Ивановна вот говорит, уже так хочется к нему, так понятно.

0: Вареночки на Казак FM.
1: А сейчас поговорю с вами о вареничках по вашим письмам. Пожалуйста, на этой неделе и те, кто родился, быть может, 1-2 августа, загляните в программы. И еще что хочу сказать. Дело в том, что писем очень много, неравномерно. Вот, например, на 12-часовую программу очень много заявок прилетело. Слушайте и в 12, и в 18, если вдруг не прозвучит письмо. И 26-го, пожалуйста, послушайте, чтобы потом не писали, не звучало. Прозвучит. Но в 1 час невозможно больше 10 песен никак не получается. А когда остается время, вы говорите, ну, там отдельная работа радиомашины, скажем так, да? Не всегда мы можем предугадать, на сколько минут точек. И поэтому внимательно, пожалуйста, послушайте варенички по вашим письмам на выходных. Послушайте любимые песни, потому что в этих программах звучит все больше то, что вы чаще другого заказываете, да, любимейшие. Поздравляем с золотым юбилеем свадьбы семейную пару из Елизаветинской, Любовь Федоровны и Александра Максимовича Фоменко. 17 июля был их юбилей, 50-летие, да. Желаю крепкого здоровья, семейного счастья, чтобы ваш дом был теплым, светлым, и чтобы в нем всегда звучал детский смех. Я вас обожаю, подруга детства Александра. Александра поздравила, а мы кричим горько от души вашей паре Фоменко. Сегодня такой замечательный праздник. Поздравляю всех женщин с этим праздником. Аллочка пишет из Краснодара. Подружек Ларисочку и Надежду из Горячего Ключа. Желаю встретить настоящую любовь. А еще сегодня у моей внученьки Машульки день рождения. Ей исполнилось 11. Внученьке быть всегда такой же задорной, веселой, жизнерадостной и, конечно, успехов во всем. Люблю ее очень. Ну, конечно же, как не люблю. Еще в день женского счастья родилась. Буду счастливой. А Анатолий, вы для тещи просили, для дорогой, песню в исполнении Галины Степановны для вас, Михаила Шафутинского «Последний полет». Поставлю, конечно, потому что телефон, еще один звонок возьму. Плюс 7-928-401-2020. Линия свободна. А я хочу сказать так вот, немножечко укор Сочи, Мацестер, что никто не передаст Анатолию привет в нашей программе. Догоняйте, пишите. Наш Макс, плюс 7-928-401-2020. Анатолий от души весь Сочи и Мацесту поприветствовал. Я напомню, кто в перекличке. Наш Сочи, Ярославль, Оренбург, Волгоград, Москва, Адыгея и Крым, Севастополь. Всем огромный привет, хорошего настроения.

0: Казак ФМ.
1: Как же вы все любите в последний вагон. И столько сообщений прилетело. Добрый вечер. Виктор Глушков приветствует всех родных и близких, всех жителей Краснодарского края с праздником иконы Божией Матери Казанской. Отдельно поздравляю с праздником настоятеля храма иконы Божией Матери Казанской, станица Отрадная, священная иконика Михаила. Всем привет и доброго вечера. Анна Педаева пишет: добрый вечер всех казачат. Лидия Леонидовна Трутнева из Краснодара. Привет и вам, Лидия Леонидовна. Всех с праздником Казанской Божией Матери. Всех женщин с днем женского счастья. Прекрасные, будьте счастливы. Не могу второй день дозвониться, жаль. Но песня очень длинная, «Полынь, трава». Не могу, Лидия Леонидовна, как-нибудь в другой раз. Добрый вечер. Очень много событий у нас собралось. Я в отпуске. Это первое. Марина Егорченко пишет. Собираюсь ехать на присягу к сыночку во Владимирскую область. Очень жду этой встречи, хотя прошел только месяц разлуки. Пожелайте мне счастливой дороги. Желаем от души. Билет купила только в одну сторону. Второе. Сейчас идет уборка зерновых. Мой муж работает на скорой помощи, а потом едет убирать зерновые. Еще завтра у нашей крестницы Ростовской Стефании день рождения. 4 годика. Поздравляем и ее тоже. И привет всем, кто меня знает. И еще моей подруге Майко Нине. Она сегодня мой стилист. Спасибо большое. И Гензеву Алексею привет. Он тоже работает на уборке пшеницы с моим мужем. Ой, привет-привет. И Наталья из Краснодара Белозерной на связи. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Виктория.
1: Слушаем.
2: Передаю привет вам, казачку.
1: Спасибо.
2: Приятно очень вас слышать. Хочу передать привет своему супругу. Мы вот только вылезли из бассейна.
1: Везет вам.
2: Да, у нас везет, у нас классно.
1: Так, ну что, Наталья, я хочу вашему супругу, вам, всей честной компании, кто рядом, пожелать счастья, любви, вам лично, женского счастья, хорошего отдыха в бассейне, это хорошо, в такой-то жаркий день, как сегодня. Меня зовут Виктория Никитюк, прощаюсь, завтра среда, услышимся на Казак ФМ. Юлечка Сорока уже с новостями, не могу занимать микрофон. Пока-пока, послушаем группу «Сентябрь», «Ты мое счастье жить». До свидания.

0: Спокойной ночи, казачата! На Казак ФМ сказочное время.
1: Русская народная сказка «Лиса, волк и медведь». Лиса под кустиком лежала, сбоку на бок переворачивалась, думала, гадала, чем бы ей полакомиться, чем бы поживиться. Надумала в деревне на курочек поохотиться. Идет лиса по лесу, навстречу ей волк бежит и спрашивает:
2: «Куда это ты, Хума, идешь-придешь?»
3: «Иду, Куманек, в деревню на курочек охотиться», —
1: отвечает лиса.
2: «О, возьми меня, а то я завою, собаки в деревне залают, мужики да бабы закричат!»
3: «Пойдем, пойдем, Куманек, помогать будешь?»
1: Идут лиса и волк по дороге, навстречу медведь тащится и спрашивает:
4: «Куда, сестричка, идешь-бредешь?»
3: «Иду, братец, в деревню на курочек охотиться», —
1: отвечает лиса.
4: «Возьми меня, а то зарычу, собаки в деревне залают, мужики да бабы закричат!»
3: «Пойдем, пойдем, братец, помогать будешь!»
1: Пришли они к деревне, лиса и говорит:
3: «Ну-ка, братец толстопятый медведушка, иди в деревню, а как за тобой погонятся мужики да бабы, убегай в лес, я и на твою долю кур натаскаю».
1: Пошел медведь по деревне. Увидали его мужики да бабы, похватали колья да коромысла, принялись медведя бить. Вырвался косолапый, еле-еле ноги в лес унес. Лиса и говорит:
3: «Ну-ка, Куманек, серый волчок, беги в деревню. Мужики да бабы за медведем побежали, собаки остались. Учуют они тебя, за тобой погонятся, а ты в лес беги. Я и на твою долю кур натаскаю».
1: Побежал волк в деревню. Учуяли его собаки, прибежали, стали кусать. Волк еле-еле ноги в лес унес, чуть жив остался. А лиса тем временем в курятник зашла, схватила курочек и в мешок, и была такова. Побежала по бугоркам, по пенечкам, по реденьким кусточкам и в лес прибежала. Положила лиса мешок с курами на землю. А в другой мешок что больше был? Камней, шишек да желудей наложила и рядом пристроила. Сама села под кустик отдохнуть. Прибежали волк и медведь и кричат:
2: «Эй, лиса! А где наша добыча?
4: Где наша доля?»
3: «Да вот же, мешки с курочками лежат. Берите любой».
1: Бросились волк и медведь к добыче. Выбрали самый большой и самый тяжелый мешок, что с камнями да шишками и желудями набит, и потащили его в лес. А лиса посмеялась над глупым волком и медведем, взвалила мешок с курами на спину и побежала к себе в нору. И была такова. Вот и сказки конец. А теперь, малыш, закрывай глазки и ложись спать. Доброй тебе ночи!

0: Программу подготовили сказочные ведущие Алексей Орлов и Анастасия Нагайкина.
1: В дороге радио настрой. И по пути Казак ФМ с тобой. Казак ФМ.
2: Я хотел бы подарить тебе песню, но сегодня это вряд ли.

сегодня муж сказал: «Ой, ты когда злишься, ты такая классная». А я-то думаю, что ж он меня злит постоянно? –

человек, это значит бороться под лучами палящего солнца.

человек, это жить не сдавать.

0: Ну не плачь. Ну здорово, что ли, Вась?
1: Эх, Люба, братцы. 98,2 FM в Геленджике. Включай.
2: Всем привет! С вами на радио «Казак-ФМ» Елена Филатова. Дорогие мои радиослушатели, я желаю вам отличного настроения, казачьей бодрости и крепкого здоровья. Живите, любите и слушайте «Казак-ФМ».

0: на Казак ФМ. Анекдот от Трегубыча.
1: Пришел мужик в роддом. Ему медсестра выходит и говорит: у вас мальчик, 3700. Тот говорит, доставая кошелек: ух ты, недорого.
0: Для соседа это всегда пожалуйста. Песня для соседа на Казак ФМ.

0: я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зайчик.
1: Ты мое счастье.
0: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
2: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя

0: был транзитный твой вокзал.
1: Люба, братцы, 101,5.

пропастью во ржи. Видел сон, где ты жена, видел нас, я видел жизнь. Тылом ты моим была, Боже, мысли уведи. У кого любовь моя засыпает на груди.

0: же поют земляки. Эх, знай наших.
1: Окно, в нем свет до самого утра. Она не спит, хоть и пора. В ее руках дрожит письмо.

Ей говоря, забудь, не жди, смирись, а ты в ответ лишь улыбнись. Она хранит его тепло,

Зак ФМ. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.

0: Zack FM. Радиоканал «Казак ФМ» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-90756 от 4 февраля 2026 года. Категория информационной продукции для лиц старше 16 лет.
1: Темы разные, но на одной волне. «Казак ФМ».